Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Песня про небо в начале часа, а сегодня, 24 сентября, оказывается, Всемирный день моря. Очень даже удачное такое продолжение лета своеобразное у нас складывается. Правда, праздник не столько про лето, сколько про очень даже важные проблемы морские, о том, чему приводит неправильное обращение с морями и океанами. В общем, цель этого праздника – привлечь внимание общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов, глобальное потепление. Вот, например, по данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец,

0: Реклама на русском.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио.

такое ощущение, что скоро мы узнаем, как устроен этот мир. Нейросети, искусственный интеллект творят какие-то чудеса, решают теоремы, которые вообще не могли решить столетиями. Но эти теоремы решаются. Загадки становятся не такими уж загадочными. Не знаю, как вас, друзья, меня это немножко беспокоит. Немножечко, не сильно, но чуть-чуть беспокоит. К чему все это идет? Не поработит ли нас пресловутый ИИ? Не станем ли мы рабами нейросетей? Ну, а с другой стороны, может, все не так уж и страшно. Ну, начнет там какой-нибудь ИИ выпендриваться в глобальном масштабе. Ну, выдернем вилку из розетки и все. Я, конечно, утрирую, но суть ясна. Это же все работает в любом случае от электричества. Сам-то себя он не запитает. Так что вилка из розетки и все. И вперед на пляж.

русском радио. Доченька. Ну вот не знаю, большинство мужчин хотят, чтобы у них был сын, а я, Сорокин, хочу, чтобы у меня в будущем была дочка. Ну не знаю, девчонки как-то прикольные, теплее, мне кажется, для отцовского сердца. Хотя вот, например, исследование 2012 года показало, что в среднем мужчины чаще в принципе предпочитают сыновей, если речь идет о первенце или единственном ребенке. Они связывают это с желанием оставить что-то от себя на будущее. А для многих мужчин сын видится преемником, тем, кто продолжит род, фамилию, семейные дела или профессиональные дела. При этом есть очень важный нюанс, который часто упускают. Даже если в вопросе мужчина говорит «хочу сына», после рождения дочери он нередко радуется даже сильнее, потому что с дочкой часто формируется особая, очень такая глубокая эмоциональная связь, где можно быть нежным, открытым, проявлять те чувства, которые с сыном иногда сложнее из-за социальных стереотипов. Так что фраза «хочу сына» часто отражает определенные установки или амбиции, а не абсолютное отсутствие любви к дочери. Конец цитаты. Все, друзья, я думаю, что мы с вами уже определились, кто еще пока без детей или еще пока будем думать. Ну ладно, будем думать. В продолжении Полина Гагарина. Спектакль окончен.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Белое платье, чай вдвоем, только что на Русском радио. Ну, до сих пор в памяти новость прошедшего лета, когда у нас в столице роботы сыграли свадьбу. Роберт и Матильда обвенчались в библиотеке имени Пушкина. Это, конечно, бред, свадьба роботов, но забавно, что называется, в трендах. Ну, а через пару дней, в субботу, одна из популярнейших сентябрьских дат, 26.09.2026. Красиво, красиво. Для многих пар красивая дата свадьбы – это способ придать событию дополнительный смысл, работает так называемое магическое мышление. Хочется верить, что удачное сочетание цифр как будто программирует брак на благополучие. Слушайте, ну сколько шуток по этому поводу, даже не хочется их говорить, мол, поженились в красивую дату, развелись в красивую дату и так далее, и так далее. Вот отставим все это. Ну, если люди верят, что им это принесет счастье, да ради бога, пусть так и будет. Все, кто женится в ближайшую субботу, совет да любовь. Горько кричать пока не буду.

«Одинокая» Ани Лорак на русском радио в 4:28 по Москве. Ну да, бывает такой момент, вроде в паре, а чувство одиночества не покидает. Такое одиночество, пожалуй, самое неприятное. Что делать? Ну, только разговаривать, мне кажется. Только пытаться общаться, выходить на контакт. Не получается еще раз говорить. Правда, психологи все как один говорят, что когда вы общаетесь со своей второй половинкой, важно не обвинять, а говорить о своих чувствах. Мне плохо, мне обидно, мне неприятно, я не согласен. Это, кстати, вот кажется, что будто просто, а когда вот начинаешь пытаться реально так делать, понимаешь, что вообще непросто. Ну вот прям вот, ну реально непросто, хочется сорваться на обвинение. Ах ты такая, ах ты такой, да? Я прав или не прав? Ну, в общем, всем удачи в коммуникации и взаимодействии. Наконец-то найти какой-то консенсус, регламент соблюдая, естественно. Ну и чтобы ваше взаимодействие протекало легко, включайте русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Что слушает страна? Любимый.

0: слышишь? Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: 4:47 в столице, предутреннее время у нас и такая судьбоносная история Александры Воробьевой «Забудь» на русском радио. Да уж тут забудешь, что на работу с утра. Попробуй забудь, кто там уже проснулся сейчас и уже в пути на работу. Попробуй забудь, начальство достанет из-под земли, напомнит 150 раз в мессенджерах «Ты где?». Позвонит, так что точно не забудешь. А как было бы здорово, друзья, помните, как в той песне «Купить мотыля и пойти на реку». Даже вот я сейчас процитирую. На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации, члены правительства. А я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет. Ох! Вот сейчас бы. Но куда уж. На работу. 4:48, 24 сентября, четверг, завтра пятница. Ну, в общем, есть повод для радости. И, конечно, песни на русском радио. Все будет хорошо.
1: Артём Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Мне нужна с утра подушка, как ты мне нужна одеяло, как ты мне нужен мурлыкающий кот Васька, который ноги греет, и как не нужен принтер, сканер, кулер, директор, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, как не философствуй, как не матерись, утром на работу встань и соберись. 5.07 в столице, как у вас дела? Вы едете, вы уже приехали, вы уже работаете, или вы вообще сегодня, может быть, в отпуске? Да ладно, у всех разные обстоятельства. Но, с другой стороны, вот те люди, которые едут на работу, они каждый раз вот в процессе движения думают, все, что хочется сейчас, это вот с такой теплой улыбкой проехать мимо своей работы куда-нибудь на вокзал с чемоданами. Ведь правда, друзья, и в отпуск, ну и так далее. Размечтался, конечно, но с другой стороны, как настроение-то поднимать вам? Ну вот с помощью таких мыслей необычных и, конечно, с помощью песен на русском радио.

отправился на такую вечеринку Юлианы Карауловой вот с такой музыкой. Прикольно, клево, латино, вечно лето. То, чего нам будет не хватать в ближайшие месяцы. Хорошо, что эта песня вышла сейчас, в преддверии осени, в преддверии зимы. Вот будем с вами снега растапливать. Пока вроде нормально, кстати. Тепло еще даже, неожиданно тепло сегодня. Плюс 17 в столице, вот в данный момент сегодня до плюс 22. Правда, возможно, небольшой дождик. Страна у нас большая, везде погода разная. Пожелаю всем хорошей, нормальной, не аномальной погоды. Пусть как-то сентябрь будет нам милостив. Правда, друзья? Смилостивится над нами. А впереди новинка «Зиверт и Эвер». Чуть ранее «Не пара» на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: здорово, когда утренний компас не барахлит, а направляет нас аккуратно и к душу, и к холодильнику, и вообще, когда время есть на все это вышеперечисленное. Вот, например, Сергей Лазарев честно признался, что не любит рано вставать и в идеале хочет просыпаться тогда, когда организм сам выспался, а не по будильнику. Из-за плотного графика съемки, концерты, перелеты ему не всегда удается следовать этому желанию. Иногда приходится подстраиваться под ранние подъемы. Ну, а чтобы проснуться, конечно же, водные процедуры, физическая активность в зависимости от графика. И вот что интересное, очень ответственно Сергей Лазарев относится к своему питанию, например, выбирает продукты, которые дают долгое чувство сытости. Яйца, фрукты, овсянку, и делает из завтрака небольшой ритуал. Ест неторопливо. Мы с вами очень неторопливо будем слушать скоро «Отпетых мошенников», «Леру Москва», будем смаковать.
1: Что слушает страна?

лучшее. По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе. Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В новом «Жакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Включил функцию «Автопарковка». Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

что слушает страна. И как бы ни старался, не говори.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Но такая немного задумчивая, философско-мистическая песня Стаса Пьехи «Уеду» в начале нового музыкального часа на русском радио. По утрам действительно такое настроение возникает, когда на работу надо, какой-то нехороший человек еще подрезал, ты еще не позавтракал, да еще и не выспался. А когда не выспался, вообще ничего не хочется, правда, друзья? Главное в этот момент не зажмуривать глаза, если ты не выспался. Я вот такую историю прочитал, значит, пишет какой-то мужик. «Проснулся я утром от будильника в 6 утра, а спать хочется ужасно. Где-то слышал, что если на 20 секунд сильно зажмурить глаза, а потом открыть, то спать хочется гораздо меньше. Зажмурил, отжмуриваю, время 10:27. И правда, вы знаете, спать хочется меньше. Вот что правда, то правда. Так что, друзья, те, кто проснулся, не выспался, не зажмуривайте. Отжмуривать потом будет очень и очень неприятно. Ну, а сегодня у нас 24 сентября, четверг, 6:04 уже почти что в российской столице. Новый час на русском радио. Мы начали. Через час перцы покажем. Музыка.

0: регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Радио. Радио.

0: Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Снится, что мы перелетные птицы.

Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

Иванушки на русском, реви-реви. Да уж, бывает такое настроение, состояние с утра, когда хочется реветь, не хочется на работу. Анекдот по этому поводу, значит, утро, работа, начальник спрашивает: у тебя глаза красные, ты пил, что ли? Нет. По работе скучал. Плакал. Вот о чем это, друзья? О том, что юмор спасает жизнь. Юмор способен исправить многое. Даже вот с юмором, с такой чеховской иронией, если читать новостную ленту, которая, казалось бы, такая серьезная, вот, все равно уже легче становится.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По-моему, это идеальное пожелание всем слушателям Русского радио. Сегодня быть счастливыми звучит, конечно, несколько наивно, как будто без учета новостей. Но, с другой стороны, все-таки надежда на лучшее, друзья. Все-таки никогда не было, чтобы никак не было. Все-таки все будет хорошо и еще лучше. В следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Кстати, у Антона Юрьева сегодня день рождения. 47. Нашему рыжему перцу. Антон классный вообще, Антон классный. Болтаем с ним иногда после моего эфира до перцев. Знаете, какой Антон? Антон душевный, Антон добрый. За словом в карман не полезет. Короче говоря, Антон настоящий. Ну или, как молодежь говорит, трушный. Вот я пожелаю Антону Юрьеву и оставаться таким, приумножая, преувеличивая добро, любовь, счастье, хорошее настроение у слушателей Русского радио. Все, я Сорокин, текаю к подушке. Вам хорошего четверга и, конечно, ждем утреннее шоу «Русские перцы».
1: Артем Сорокин.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
2: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
11: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле выразили признательность США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Интерфаксу, что Россия проработает такое предложение по дипломатическим каналам. Ранее в Госдепартаменте сообщили, что возможный визит Путина в США позволит ему пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Саммит «Большой двадцатки» состоится в середине декабря. Минцифра обсуждает запрет на продажу сим-карт от субдилеров. Газета «Ведомости» пишет, что граждане и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Власти хотят, чтобы телефонные номера продавали только прямые дилеры. Это юридические лица с агентским договором. В свою очередь, мобильные операторы не согласны с инициативой сократить перечень продавцов. Минздрав изменил стандарт медицинской помощи при панических расстройствах. Среди прочего, скорректировали перечень препаратов и добавили новые способы лечения. Как пишет ТАСС, врачи в рамках диагностики смогут направлять пациентов на анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ. Среди немедикаментозных методов оказалась светотерапия. Это воздействие на ткани организма световых волн определенной длины. В Министерстве труда заявили, что распределение рабочих и праздничных дней в предстоящем году будет комфортным. В беседе с РИА Новости глава ведомства Антон Котяков сообщил, что при формировании производственного календаря сохранили все основные подходы последних лет. Согласно утвержденному плану, при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней, из которых 14 – это официальные праздничные дни. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие, любимые люди! Здравствуйте! Давайте просыпайтесь скорее! 7 часов, почти 3 минуточки! Главное на главном стартует здесь, для вашего хорошего настроения прям! Чтобы, знаете, по листве шли, вот гербарий собирали и приносили его нам, конечно же, на третью Хорошевскую, дом 12. Это «Русские перцы». Дима Морозов напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Палинка наша, чё, как, где наша Палинка Жукова?
5: Отсутствует.
4: Тусит? Отсутствует.
5: Ставим ей буковку «Н» в журнал.
4: Нет, не буковку «Н», а «М». Мальдивы. Вот так вот сделаем.
5: Ну, окей. Ну, сегодня, кстати, замечательный день. Между прочим, сегодня праздник.
4: Да, точно.
5: Сегодня родился замечательный человек. Да. Человек, которого очень многие люди любят, обожают. Сегодня присылают поздравления. Это моя мама. Я ее поздравляю с днем рождения. Здоровья, счастья, любви. Ну, всего-всего, чего она сама себе пожелает. Ну, и еще, естественно, сегодня родился человек, который сидит и ждет поздравлений. Это Антон Юрьев.
4: Очень жду, да, да, конечно, да.
5: Поэтому, друзья.
4: Да, спасибо. Спасибо.
5: Уже во всех соцсетях и везде лежат посты с ночи, поэтому, ну, если вы еще не поздравили, ну, как вас еще назвать можно?
4: Да я уже по возрасту тоже лежу в эфире.
5: Испугал. Ну, ребят, у нас сегодня будет игрушка «Одно из двух». Третьего не дано.
4: Это наша любименькая, естественно.
5: Да. Перченый гороскоп тоже будет.
4: Конечно.
5: Игра против правил.
4: Конечно, 10 тысяч рублей разыграем. А ты поставишь какую-нибудь, ну, в рамках дня рождения мою любимую песню?
5: Я не поставлю твою любимую песню, но, Антон, да, я у тебя сегодня узнаю, каково так там жизнь после 40, ну, с копейками.
4: 7?
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, друзья, теперь в копилку аргументов к нелюбви к голосовым сообщениям добавился еще один. Голосовые сообщения замедляют выполнение рабочих задач на 15, а то и даже на 20%.
2: Это что это такое? Почему это?
1: А потому что их надо переслушивать постоянно, иногда по нескольку раз. У меня вот буквально на этой неделе случилась история, когда мы с нашим продюсером обсуждали контент для нашего эфира, и я помню, что она мне сказала...

0: удалить.
1: Накопилось более 10 таких сообщений. На их прослушивание уходит 10-15 минут, чтобы понять суть. А еще же надо сконспектировать это все. Короче говоря, мы ауди... Нет, мы визуалы. Мы
0: визуалы.
1: Любим читать, мы...
0: Через... Мы не аудиофилы, мы визуалы.
1: Да, и не аудиалы. Аудиалы. Короче говоря, мы любим пробегать глазами, как бы жутко это ни звучало. Да.
0: Ну, чисто.
1: В общем, ребят, давайте голосовые сообщения только для каких-то, ну, таких вот...
0: Для признания в любви,
1: да,
0: для
1: например,
0: песен.
1: Да.
0: Что... И... А если что, то там есть расшифровщик в большинстве мессенджеров. Берешь, нажимаешь, он тебе голосовой расшифровывает. Кривенько, но ничего.
1: Там за это надо деньги платить. Я предлагаю, в каких случаях мы, голосовые использовать?
0: Мы за бесплатные текстовые сообщения.
1: Да, только в сложных ситуациях, когда вашу интонацию вы не можете передать в тексте.
0: Вот помогите!
2: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
2: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Все обещают. Обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
9: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.
11: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Двое из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Мы вам расскажем, что, как, почему и что сегодня делать. Овны, сегодня лучше сначала разобраться в правилах, а уже потом их нарушать. Ну так хотя бы быть профессиональнее.
1: Ну как мы любим. Тельцы, сегодня один старый контакт может оказаться полезнее десятка новых. Полистайте телефонную книжку, если умеете читать.
0: Старый контакт. Многоуважаемые близнецы, не пытайтесь успеть везде. Самое интересное сегодня произойдет как раз там, где вы решите задержаться.
1: Задержись на пороге. Рак, хороший день, чтобы поменять что-нибудь в привычном распорядке. Это пойдет вам на пользу.
0: Ага, львы, левушки. Сегодня вам могут доверить важную задачу. Не переживайте, вы действительно с ней справитесь.
1: Дева, чужая ошибка неожиданно поможет вам избежать собственной. Учитесь на людях, пока они бесплатно предоставляют вам материал.
0: Ага, весы. В разговоре всплывет тема, которую вы давно хотели обсудить. Не упустите шанс.
1: Скорпионы, сегодня вам особенно пригодится чувство меры. Если вовремя не остановите, Становитесь, возможно, останетесь ни с чем.
0: Ой, стрелец, загляните туда, мимо чего постоянно проходите. Иногда интересные места годами терпеливо ждут за углом.
1: Козероги, не бойтесь делегировать скучные задачи. Ваши таланты пригодятся в другом.
0: Водолеи. День подходит для эксперимента со вкусами. Закажите, приготовьте или попробуйте то, что обычно не выбираете.
1: Рыбы, сегодня вас может растрогать совершенно незначительная мелочь, поэтому позвольте себе минуту слабости, ну и приберегите, пожалуйста, сухие платочки.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С-50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К-50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ах, вот что произошло. Че грустные-то такие? Кризис оптимизма захватил офисы, но только не наш.
2: Раньше был призрак коммунизма, а теперь кризис оптимизма.
1: Да. Люди не стали менее позитивными, но стали реже говорить хорошее вслух. Вот. Исследование среди 25 тысяч сотрудников показало, оптимистами себя по-прежнему считают 8 из 10. Но 10 лет назад хорошим настроением с коллегами делились 37%, а сейчас только 30%. Вот так вот. Бояться нужно не глобального потепления, а именно этого. При этом критиковать больше не стали. А зря, кстати. Ученые выяснили, что даже намек на решение рядом с плохой новостью улучшает результаты творческих задач почти на 20%. Представляешь?
2: Ну, а еще если вы, допустим, в рабочий час кинули какую-то смешную гифку.
1: Да.
2: Или мемчик.
1: Все поржали и перестали работать. По-моему, нормальная ситуация.
2: Ребят, я не считаю, что у нас кризис оптимизма.
1: У нас нет, но у некоторых есть.
2: Ну, тогда включайте погромче русское радио по утрам.
1: Действительно, заряжайтесь оптимизмом. Вот.
2: Понимаете?
1: Укрепляет организм, только жизнь и оптимизм.
2: Ребят, это серьезный вопрос.
1: Что, сейчас решать будем?
2: Конечно, нам надо подумать, как выходить из этой ситуации, из этого кризиса.
1: Хватит
2: пока мы не
1: уже
2: попали в пике.
1: Слушай, мне уже кризис надоел. Кризис среднего возраста, кризис оптимизма, успокойтесь.
2: У меня есть один рецепт, который мне подсказала Наташа Подольская. Ну, не мне лично, а вообще всем.
1: А Тодоренко на ухо.
2: Короче, накрасьтесь с утра алой помадой.
1: Я не буду.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

0: тебя к лицу.
1: Вот мы были с Антоном недавно в Нижнем Новгороде.
2: Да.
1: Значит, мы жили в одной гостинице с Умой Турман, с Володей, и на ресепшене вместе заселялись.
2: Да, да,
1: и
2: да.
1: Он ни словом не обмолвился, что у них, оказывается, появилась такая классная песня.
2: У них классная песня. Во-первых, у них был огромный флешмоб, да, и вот когда ты отошел на 20 метров решать какие-то организационные вопросы, вот, он как раз я вдогонку и крикнул: «Ребят, не могли бы станцевать в нашем флешмобе?» Я говорю: «Димка занят, он бизнесмен». Вот, понимаешь?
1: Ну, реально, слушайте, очень классная песня.
2: Шикарная песня. Конечно,
1: так
2: да.
1: Что желаем им, естественно, граммофона. А вам, дорогие наши, желаем либо кружку фирменную,
2: да.
1: Тоже хорошо, либо фирменный рюкзак, либо
2: еще?
1: Целый набор из кружки и рюкзака.
2: Еще варианты?
1: То есть кружка в рюкзаке внутри.
2: Да.
1: Да, а в ней яйцо, а там
2: утка
1: игла.
2: В яйце,
1: да.
2: Там это и все даже.
3: Вот здесь вот надо говорить, что игла надо.
1: Это все игра одной из двух.
2: Да, позвоните нам в избушку.
1: 8495-995-105,7.
4: За настроение сегодня отвечают Антон Юрьев и Дима Морозов. Русские перцы. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио «Одно из двух».
1: Их, ах, ух. Одно из двух. Их, ах, ух.
2: Так,
1: одно из двух.
2: Коллекция междометий у нас пополнилась.
1: Ой, одно из двух. Значит, ребятушки, одно из двух. Шикарная игрушечка. Ну, вот, задаем вопросы, два варианта ответа. Вопросы.
2: Значит, когда не хватило денег на джингл нормальный.
1: Слушай, нормально.
2: Получилось вот это.
1: Нет, я думал, когда не хватило на ведущего нормального денег. Антон Юрьев, да.
2: Взяли
1: этого. Ребят, значит, до нас Дмитрий дозвонился из Ростова-Великого. Ну, сейчас будет играть, выигрывать. Вот, заряжен на победу. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Привет, ребята, здравствуйте. Спасибо за позитив, который вы даете миллиардам.
2: Ой, миллиардам реально, как вы угадали.
1: Да, конечно, если бы еще и платили нам за это миллиарды, то вообще уж просто... Сейчас Дима, вам Дима объяснит правила. Да. Два Димы, давайте.
2: Дмитрий, пожалуйста, выключите радиоприемник на время, не на совсем, только на время игры, чтобы у нас не было задержки никакой, чтобы вы нас слышали в телефоне и не было никаких помех, потому что у нас будет таймер для нашей сегодняшней игры. Итак, Антон сейчас будет задавать вам вопросы.
1: Да-да-да.
2: Их будет 5, и на каждый вопрос будет 2 варианта ответа. Правильный и неправильный. И вы должны выбрать. Вы можете знать правильный ответ, а можете просто ткнуть пальцем в небо. Вдруг угадаете. И потом, когда все вопросы будут заданы, мы будем выяснять, что вы угадали.
1: Что вы угадали?
2: Ну и в зависимости от того, сколько ответов правильных вы дали, будет широта нашей души в подарках.
1: Широта души. Да.
2: Итак, Дмитрий, вы готовы?
3: Да.
2: А вы радио-то выключили?
3: Выключил.
2: Ну все тогда. Время пошло.
1: Какая планета больше, Земля или Нептун?
3: Земля.
1: Что появилось раньше, велосипед или автомобиль?
3: Велосипед.
1: У какого животного длиннее язык, у жирафа или у муравьеда?
3: У муравьеда.
1: Какой металл тяжелее, алюминий или железо?
3: Алюминий.
1: Какой город находится южнее, Москва или Сочи?
3: Сочи.
2: Ну что ж, будем считать тогда ответы.
1: Итак, значит, первый вопрос был такой: какая планета больше, Земля или Нептун?
2: Дмитрий, вы ответили Земля.
1: Да.
2: И это неправильный ответ. Нептун больше.
1: Прости, Диман. Вопрос номер 2. Что появилось раньше, велосипед или автомобиль?
2: Вы сказали велосипед,
1: и
2: вы были абсолютно правы, да. У какого животного длиннее язык, у жирафа или у муравьеда? Вы сказали у муравьеда.
1: Это...
2: Неправильно.
1: Да.
2: Какой металл тяжелее? Ну что ж, вы ни разу не сдавали цветной металл, что ли?
1: Он по-другому зарабатывает, успокойся.
2: Алюминий. Он дороже, может быть, но тяжелее-то. Железо все.
1: Желез тяжелее, да.
2: И какой город находится южнее? Тут с географией у вас все в порядке. Вы правильно ответили, что это Сочи.
1: У нас два правильных ответа.
2: Два правильных ответа. Значит, вы получаете рюкзак.
1: Рюкзак! Да, получайте! От души прям рюкзак.
2: Пусть будет
1: радио.
2: Рюкзак, я сегодня добрый.
1: Да, почему нет? Дмитрий, у вас будет рюкзак, вы представляете?
3: Алло. Ну, это вообще, да-да-да.
1: Да, Дима, у нас будет рюкзак.
2: Дима, поздравляю вас.
1: Дима, у нас будет рюкзак, никогда.
3: Это, наверное, новая форма человека, это самое, рождение.
1: Да-да-да-да-да, однозначно.
2: Не, ну вы можете выбрать, в принципе, мы сегодня вообще добрые.
1: Я никогда не думал. Не, вы можете выбрать, либо рюкзак, либо кружку. Вот
2: что вам
1: лучше?
2: Да, что вам удобнее?
3: А колонку нельзя?
1: Нет. А колонку нельзя, вы ответили не на 5
2: вопросов
1: правильно.
2: Давайте, выбирайте, либо рюкзак, либо кружка.
1: Что, рюкзак, кружка, рюкзак, кружка?
2: В честь дня рождения Антохи. Рюкзак.
1: Все, рюкзак,
2: тогда,
1: все,
2: забирайте рюкзак.
1: Забирайте. Вас обнимаем, целуем крепко. Ростову Великому огромный поклон.
0: Одно из двух. На

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
13: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
14: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
16: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь или опять нет.
1: Русское радио. Только любимая.
16: Отпускаю их небо, улетает, все примили.
1: Только лучшее.
17: И пусть они говорят, что нас испортились, но между нами своя атмосфера эстетики.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Цены на бензин за неделю снизились в 25 российских регионах. Таковы данные Росстата. Статистика охватывает период с 15 по 21 сентября. Сильнее всего топливо подешевело в Крыму более чем на 5%. На Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области снижение превысило 2%. Еще в 18 регионах цены уменьшились менее чем на процент. В правительстве Ростовской области на заседании обсудили перспективы развития торговли. Ключевой темой стали рынки и ярмарки, которые традиционно пользуются высоким спросом у жителей южных городов. Сейчас ведется модернизация этого сектора в новых реалиях. Для этих целей в городах и районах Дона выделили 425 специальных площадок. Практически у всего населения России отмечается дефицит йода разной степени. По данным экспертов, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей 48 микрограммов в сутки при рекомендуемых для взрослого 150 микрограммах. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и дождь. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
4: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
5: Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. А это значит, что вам необходимо присоединиться, получить заряд бодрячка, хорошего настроения и шикардосной радости. Дима Морозов напротив меня, меня зовут Антон Юрьев, это «Русские перцы», привет.
6: Доброе утро, дорогая страна. У-ку. Всем, кто сейчас с нами, спасибо, что вы здесь. Ну и хочется сегодня, знаете, что... Признаться, я не знаю, Антон, ну, тебя уже посетило это.
5: Что это? Деменция? Что
6: посетило? Вот сейчас я историю маленькую расскажу, давай. К чему я все подвожу. Давай. Недавно ездил за город на дачу, увидел на обочине красивую такую еду, красивая собака со щенками.
5: Издеваешься?
6: Я еще подумал, вот изверги, а, ну кто? Не взял никто щенков, проезжают все мимо. Остановился, значит, там, подошел поближе. Оказалось, что это мусорный пакет на ветру колышется.
5: Слушай, ну это на самом деле, я тебе хочу сказать, что вот мне мерещится... Ну, собачки везде, не только в мусорных пакетах. Даже сегодня, в день рождения, я все еще надеюсь, что просто, понимаешь, кого-то переклинит, да?
6: Дорогие друзья, вы знаете, какая порода должна быть, какой щенок.
5: Да,
6: вы знаете адрес: 3 Хорошевская, дом 12, Кана Корса.
5: Да, и с женой, пожалуйста, договоритесь, чтобы, ну, потом я...
6: Антон, у вас большой дом, вам можно сейчас, вам можно собаку уже?
5: Все, да, все. Ну, когда я говорю про собаку, у меня ощущение, что это большой дом, я у жены арендую.
6: Ты же уже не малыш.
5: Я не малыш, я центнер.
6: Тебе уже можно собаку. Да, это я к чему? Это я к тому, что уже зрение, не к тому, что тебе уже исполнилось много лет сегодня, а когда ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации. Расскажите нам, пожалуйста.
5: Действительно, сколько раз нас с тобой не разглядывали и путали с другими радиоведущими.
6: Понимаешь? Было такое, было. Да. А я вот. Когда назвал одну телеведущую другой телеведущей моей подружкой.
5: Ну, прикольно.
6: Конфуз, да.
5: Да, зрение, да, подвело.
6: Или Полина, например, ездила куда-то там и спрашивает у меня, это Джо?
5: Это, да, Джонни? Это Джонни, да?
6: Вообще вот. Был даже далеко не Джонни. Ему да Джонни, как до Китая рак. Итак, друзья, ребята, давайте, пожалуйста, сейчас расскажите нам, как ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации.
5: Да, действительно.
6: Понимаете?
5: Напишите нам в группу ВКонтакте, там есть пост. Вот.
6: Еще у нас есть что?
5: У нас есть Макс.
6: Есть.
5: Вот, там тоже есть пост, красивые фотографии. Ну и, конечно, все мессенджеры работают. Вот.
6: И самое главное, что у нас есть прекрасный Антон, именинник. Его тоже можно поздравить.
5: Да, спасибо.
2: Русские перцы на русском радио.

0: на видном месте, а ты все уже обыскал и не можешь это найти.
1: Да, так оно и бывает.
0: А оно вот лежит. Ну, в таких ситуациях я, конечно, прошу домового.
1: А ты домового просишь?
0: Поиграй или отдай.
1: Ну, я прошу кого-то из домочадцев, потому что я иногда бывает реально вокруг вечера. Я говорю, а где вообще сумка-то? Вот, я ходил по дому, искал, говорит, потом подошла дочь, она говорит, пап, в руке, в правой. Я говорю, что в руке, в правой? Она говорит, сумка.
0: То есть ваша дочка играет роль домового в доме, хорошо?
1: Еще как, понимаешь?
2: Русские перцы. Смеяться обязательно. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня пасмурно, небольшие осадки. В утренние часы 13 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
6: «Моя клиника».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Закройте глаза. Слышите? Это ласковое море и тишина бархатного сезона. Осенью в Азимут-парк отель «Прометей Небук» время замедляет ход. Теплый берег, комфортное солнце, оздоровление. Стоимость проживания на двоих от 6 тысяч рублей. Дети до 12 лет бесплатно. Продлите свое лето на побережье. Бронируй azimuthotels.com. 0+. ООО «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Сила Небук.
9: Алло, теща, привет. Как кто?
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
11: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Все будет хорошо.
15: Что слушает страна.
16: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
2: Любимая на русском.

0: с утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, ваше сообщение о том, когда ваше зрение вас подвело и привело к забавной ситуации. Вот в Макс пришло сообщение. Забавная история. 20 с лишним лет назад произошла с родителями. Ездили покупать линолеум в торговый центр, не могли никак найти. И отец решил спросить, где продают линолеум у человека. Оказалось, что это манекен. Ну, разговор был интересный. Здравствуйте, вы мне подскажете, где...
2: Ну, поболтали же.
1: Где линолеум? И такой, знаешь, взгляд в пустоту от продавца.
2: Ну, а что же, есть такая ситуация, когда это самое тебе... ты разговариваешь, да, а он тебе отвечает ни с того, ни с сего. И ты понимаешь, что это робот.
1: Да.
2: И он поехал убираться. Говорит, не знаю, где что лежит, я здесь убираюсь.
1: Очень страшно.
2: Да.
1: Это наше будущее, кстати, Антон.
2: Да, это твое будущее, сынок.
1: Да, Кирилл написал, один раз так увлекся телефоном, что пыталась... А Кирилл почему-то в женском образе, в смысле, в женском роде пришел, пишет. Не, я имею в виду, что почему-то подпись Кирилл, а история как будто бы от женщины
2: может,
1: пришла.
2: Может, это кириллица?
1: Может, переадресация какая-то. Короче, в общем, один раз так увлеклась телефоном, что пыталась открыть дверь в магазин, которая была нарисована на стене. Самое смешное, что я еще несколько
2: что
1: раз
2: ее открыла.
1: Дернула ручку, прежде чем поняла, что происходит.
2: Нормально, ушла из магазина с ручкой. Ручку оплачивать не надо, все хорошо.
1: Да, ваша девичья фамилия, случайно, не Буратино?
2: Да, но главное, ведь в ту дверь зашли, и слава богу.
1: Ну, как бы да, хоть и нарисованную.
2: Да?
1: А вот еще, доброе утро. В 99-м году в роддоме при первых схватках в окне увидела идущего к роддому мужа. Обрадовалась, уже хотела помахать ему, а оказалось, что это не он.
2: Ну, мужик тоже обрадовался, ну, сказал, слушайте, удачных родов.
1: Девочки, это же муж.
2: Да.
1: Не ваш, но чей-то.
2: Ну да, он по-любому муж.
1: Да.
2: Либо настоящий, либо будущий.
1: Вот. А еще одно сообщение. Ожидала брата 20 лет назад на рабочей новой «Волге» у светофора. Продрогла вся, поздняя осень. Подъехала машина, причем проехала мимо и остановилась. Я добежала, даже не посмотрела на водителя, села и с возмущением говорю, что так долго, я замерзла. Он в ответ, а мы куда едем вообще? И тут я поворачиваюсь, понимаю, что ошиблась машина. И брат все видел, потому что он подъезжал и всю эту сцену наблюдал. Посмеялись все. Машина похожа. Боже, номер немножко отличался, вот такой конфуз.
2: Класс, ну они общаются теперь, нет? Ну, там, не знаю, живем счастливо, 18 лет, у нас двое детей, вот это наша любимая.
1: Напишите, пожалуйста, нам подробности,
2: вдруг?
1: Что стало, да.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Аутобанк». 0+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Теперь

0: 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО. Точка. ООО банк. Точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: кстати, вспомнил видосик по сегодняшней нашей Какой? Теме, когда ваше зрение вас подвело, привело к конфузу. Uh-huh. В общем, девушка с парнем гуляли по улице, так. и она остановилась и говорит: сейчас, подожди, вот я хочу посмотреть, как он ей предложение делает. И она смотрит куда-то вдаль, а там вот, ну, сумерки уже такие, и, значит, там вдалеке парень на колене стоит, и у девушки, uh-huh. видимо, предлагает.
1: Предложение делает, да.
0: да. Она говорит: подожди, сейчас я дождусь, когда он, когда он сделает ей предложение. И что-то ничего не происходит. Uh-huh. И она парню своему говорит на этом видео: я не пойму, это какой-то прикол? Ага. Какой-то пранк, развод. Ага. Потом она поближе подошла и увидела, что это на самом деле просто памятник такой красивый.
1: Вот, понимаешь, это вот. Ничего себе.
0: Она ждала предложение. Вот так вот.
1: Слушай, но с другой стороны, это классно. А таких памятников много вообще же у нас.
0: Много, да. Вот Леночка, дизайнер интерьеров, нам написала. В магазине, у нее наоборот ситуация. Она в магазине выбирала мужу рубашку, щупала, смотрела на манекене, присматривалась так. Главное, какой фабрик, сколько details в этой рубашке. Да, yeah. Очень ей понравилось. Она смотрела так фактуру, все. А оказалось, что это она не манекена щупает, а человека. Так,
1: охранника.
0: Глаза подняла вверх, а там живой человек.
1: Мне больше всего нравится, знаешь, когда там кто-то выбирает мужу что-то, да, или жене, да, и подходит к продавщице или к продавцу, да, или к какому-то работнику зала, там, да, администратор, говорит: видите, вот вы не могли бы вот эту вот курточку примерить? Хорошо, что курточку. Ладно, говорит: слушайте, вот выбираю футболочку, ну вот, будьте добры.
0: Слушай, это я тоже в интернете видел. Короче говоря, мужчина оставил негативный отзыв на пункт выдачи, потому что сотрудница отказалась примерять вещи, которые он приобрел для жены.
1: Да у меня не тот размер, да по барабану, просто примерь.
2: На русском радио.

0: было, вот, например, мое и Антонова. А теперь это станет вашим. Это я про что? Про денежную нашу массу в размере 10 тысяч рублей. Наша пачка денег.
1: Десятку готова отдать вообще?
0: Да, Антон, хватит читать поздравления. Давай поработай уже. Еще полтора часа, потом будешь отвечать.
1: Речь даже не про поздравления. Речь даже про то, что ты знаешь...
0: Полина, нет, я один. Я не могу. Я не вывожу. Я не выдерживаю.
1: А не надо ничего вывозить. Эти подарки нужно оставить здесь. Что это вывозить-то собираешься?
0: Помоги мне.
1: Они что, твои, что ли?
0: Помоги мне поиграть в игру.
1: Хорошо, хорошо. Давай, я сейчас... произнесу волшебные цифры,
0: давай.
1: Люди позвонят, я поговорю с ними и кому-то отдам 10 тысяч рублей. Так устраивает тебя?
0: Устраивает.
1: Хорошо.
0: Целиком и полностью.
1: Договорились. 8-495-995-105-7. Сюда позвоните, трубочку возьмем и поиграем.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. С 7 утра по будням. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Додо за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни. Это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, ну у нас игра против правил. Это сейчас денежки будем разыгрывать. К примеру, может их получить Света из города Иваново. Света, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светочка.
3: Здравствуйте.
1: Светочка, доброе утречко вам. Как ваше настроение? Как там Иваново поживает? Как погодка?
3: Да ничего, солнышко.
1: Вот, спасибо, зайка. Ну, а, это ты не мне, я просто...
2: Хорошо. Свет, вы на работе уже или вообще вы сегодня не хотите это делать?
3: Нет, я уже на работе.
2: Но, у вас по голосу вы как будто бы воспитатель.
3: Нет.
2: А кто?
3: Я работаю на главпочтанте.
1: О, ничего себе.
2: О, вы там нюхаете себе сургуч.
1: Да ничего она не нюхает. Она нам бандероль сейчас берет и собирает, отправляет.
2: Ну ладно. С подарками. И давайте мы сначала отправим вам, Светочка, бандероль. Вернее, денежный перевод. Но
1: да.
2: Каким он будет размером, мы узнаем после нашей игры. Вы ответьте, пожалуйста, нам на 5 вопросов за 20 секунд. Отвечайте неправильно, но логично. За каждый такой ответ вы получите по 1000 рублей. Если все сделаете верно, поиграем в суперигру. Там еще заработаете 10 тысяч, либо 0. Ну и, в общем, все будут
1: либо
2: счастливы.
1: Либо ноль, проброс сказал так. Светочка, вы готовы?
3: Да, готова.
1: Поехали. Что кладут в суп ложкой?
3: Сметану.
1: Блюдо. Это что?
2: Надо же давать неправильный ответ. Неправильный.
3: Я знаю.
1: Так. Свет, ну что, значит, это, короче... Все.
2: Я даже не знаю, что сказать, Свет.
1: А что сказать? Да. Светочка, вы же не расстроились? Нет, нормально, вы же дозвонились все-таки, все хорошо?
3: Да, конечно.
1: Ну хотите, мы сегодня главпочтамт вашим именем назовем Иваново?
2: Главпочтамт. Давайте, чтобы вам было сегодня лучше, вы сегодня 2 ложки сметаны в борщ положите или в суп.
1: У нее еще борщ есть на обед? Светочка, целуем вас крепко, обнимаем, дорогая, пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фитсервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Курс валют на русском радио.
5: По данным Центробанка России, курс доллара США на четверг, 24 сентября, повысился на 33 копейки и составляет 84 рубля 40 копеек. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 74 копейки.
6: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
7: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. Один правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 656 837.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Кто там?
12: Красная шапочка принесла квитанцию за газ.
11: Шапочка подключила мне личный кабинет. Ты, наверное, серый волк.
13: Вносите показания, оплачивайте счета, не выходя из дома. На сайте Межрегионгаз вашего региона. А люди знают.
14: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
15: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
16: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
18: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
19: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
20: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сегодня обсудит проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Полностью основные параметры документа пока не раскрываются. В Минфине говорили, что закладывают дефицит в размере 2% ВВП. Ведомстве уверяют, что предусмотрели возможности для Центробанка смягчать денежно-кредитную политику. Проект бюджета должны внести в Госдуму до октября. Ранее президент заявил, что основные пункты бюджета – это соцобязательства, безопасность и укрепление обороноспособности. Независимые АЗС начали зарабатывать на бензине до 7 рублей с литра, хотя год назад продажа топлива для таких заправок была убыточной. Газета «Известия» пишет, что получить прибыль удается, несмотря на дефицит горючего, затраты на логистику и высокую биржевую стоимость. Независимые АЗС устанавливают наценку на фоне сохраняющегося спроса, причем стоимость 1 литра бензина существенно различается и в отдельных случаях достигает 140 рублей. Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для оценки риска при рентгене, флюорографии, КТ и томографии. Новый документ позволит врачам назначать нужные и безопасные исследования, но в то же время медики должны будут доступно объяснить пациентам возможный риск облучения. Для удобства составили подробную таблицу с примерами эффективных доз облучения при диагностике различных органов и для разных возрастных групп. Почти 60% опрошенных россиян поддерживают ограничения на соцсети для детей, однако разделились мнения, насколько строгими должны быть правила. Как сообщает ЦИОМ, половина опрошенных выступили за ограничения лишь опасного контента. 12% предложили полностью запретить соцсети детям до 16 лет. Не вводить никаких ограничений предлагают 8%. В Москве 9:02, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
3: «Русские перцы».
4: Доброе утро, 24 сентября, 9:02 в российской столице. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Для вас работает сегодня именинник Антон Юрьев.
5: Здравствуйте, товарищи, спасибо всем за поздравления, вы классные.
4: Дима Морозов тоже здесь вместе с вами. И, ну, мы уже, Антон, с тобой очень давно работаем на радио. Да. Очень много разных радиоисторий происходило. И вот, кстати, по поводу сегодняшней темы, тоже я вспомнил вот сейчас только что историю моей одной давней-давней коллеги, которая смотрела в плейлист, а тогда у группы «Лицей» была такая песня «Паровозик облачко».
5: «Паровозик облачко», да.
4: А она, значит, сидит, смотрит в плейлист и говорит, какая-то у группы «Лицей» новая песня появилась, «Пирожок-колбаска».
5: «Пирожок-колбаска» — это хорошо. Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, что когда я голодный, да, я во всех названиях песен вижу еду.
4: Что-то съедобное, да, «Пирожок-колбаска». Ребят, мы сегодня обсуждаем тему, когда ваше зрение вас подвело, и это привело к какой-то забавной ситуации. Расскажите нам, пожалуйста, ваши истории.
5: Да, будьте добры, напишите их в группе ВКонтакте, там есть пост под ним, пожалуйста, начертите что-нибудь хорошее.
4: Да, у нас есть еще канал в Максе, но знаете, чего у нас нет? У нас нет почему-то до сих пор именинного торта, у нас нет ни пирожка, ни колбаски на столе, ни пиццы.
5: Одну секундочку, уже выехали, все хорошо.
3: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Сейчас, ребят, такая история будет. С нами, наверное, с каждым такое случалось, когда... сейчас расскажу. Значит, троюродный брат шел в школу, первый класс. Родители пошли покупать ребенку костюмы. Папа посмотрел, что очень сильно дешево, как-то аж 350 рублей костюм. Решил, берем. Два даже берем. А на кассе выяснилось, что костюм это стоит не 350, а 3500.
2: Wow.
1: Пришлось покупать. Ну, в этой ситуации, кто хочет выглядеть как бы...
2: Кто хочет выглядеть круто, можно и потратиться, знаете.
1: Нет, ты смотришь на цену, и на кассе тебе уже стыдно, но раз взял, значит, ты рассчитывал на этот бюджет. Все, приходится оплачивать.
2: Ну, вот это вот как бы, да, это со временем вопросы очень радуют, когда ты смотришь на ценник нолик. А в автосалоне так можно сделать. Какая хорошая машина за 350 тысяч рублей.
1: Mm-hmm.
2: Почему бы не взять прямо сейчас?
1: Да, ну, кстати, я видел недавно там в Китае копия какого-то дорогого автомобиля реально стоит 350 тысяч.
2: Я китайский гелик видел.
1: Такая она вся из пластика, правда, ничего.
2: Да, пластиково-картонная, но зато можно поупендриться.
1: Да, но на самом деле вот по поводу этой

0: западный 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна.
7: И как бы ни старался, никак,
4: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот нам написал Евгений Ершов. По нашей сегодняшней теме, это когда вас зрение подвело и привело к какому-то конфузу. Вот он сдавал экзамен в школе по астрономии. Заходит в кабинет, берет билет. На первой партии сидит директор школы. Он присутствовал на экзамене. Но так как у него со зрением не очень, уже не, я имею в виду, он думал, что за первой партой сидит девчонка с параллельного класса. Проходит мимо, ставит ей щелбан, ну, как бы заигрывая, и слышит вслед: «Ершов, ты что, обалдел?» Понимая, что я обознался, сзади меня шел друг, который чуть не умер со смеху. В итоге сдавал экзамен директору, получил пятерку, и щелбан в ответ ему обратно вернули.
2: Это хорошо, такой кэшбэк.
1: Директор с чувством юмора попался.
2: Слава богу, потому что могли просто отчислить сразу. Всего доброго.
1: Я представил эту картину.
2: Хорошо, что щелбан, знаешь ли.
1: Ну да, слушай, некоторые же на полном серьезе хотят это сделать.
2: Ну,
1: но
2: да.
1: Не позволяет
2: Привет,
1: правилам.
2: Как поживаешь?
1: Да. Так, есть еще сообщение. Зрение у меня -2.5. Но когда темнеет, вижу на все -10. Как-то раз пошла я гулять с собачкой. Очки дома забыла. И подходя к одному из поворотов, я вижу, что сидит черно-белая собака. Но думаю, в избежании драки между собаками, а у меня кавказец, думаю, надо уходить. Мы побежали вниз, бежим, я оглядываюсь, а собака все сидит. И нас почему-то не догоняет. На завтрашний день на прогулку я взяла уже свои очки и увидела, что это не собака, а черно-белый столбик, который устанавливают вдоль дороги. Долго потом смеялась.
2: Нормально, когда зрение подвело, это хорошо. Не, меня один раз зрение подвело, ну как подвело, на ощупь просто еще. Вот, я, значит, взял ряд любимых черных футболок, которые так. у меня свежие, да. Я перепутал стопку, ну, перепутал стопку черных футболок, ну, надел, потом думаю, что же я так растолстел, что ли, за ночь, что ли? Поел так, что ли?
1: Это оказалось чужая.
2: А это оказалась футболка жены. Вот, и я до размеров топика, я, значит, пришел, и я не снимал пиджак. Вот.
1: Я, то есть ты все-таки пошел в этом?
2: Я... Так нет, я уже понял, когда я уже подъезжал,
1: ага.
2: и в итоге у меня под пиджаком было голое пузико, да, а тут как бы такое, знаешь, вроде бы нормально черное.
1: Слушай, все-таки. Есть такие вечеринки, где в принципе нормально.
2: Нет, я на такие вечеринки не хожу, я их веду.
1: Да. Владимир нам еще пишет, 5 лет назад пошел в магазин, живу в селе, дорога одна, была зима, смотрю, черная собака, играет Светочка. Я кричал, пытался прогнать ее, девочка 9-летняя мимо проходила, посмеялась и пошла дальше. Я пошел за ней, оказалось, что это черный пакет зацепился за дерево и колыхался на ветру. Девочка-соседка до сих пор, проходя мимо, смеется, показывает.
2: Господи,
1: этот пакет.
2: Веточка, я думаю, играет с веточкой.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Сложность ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: О, ребята, когда ваше зрение вас подвело, о, столько всяких говорит? Случаев.
2: Это... А, это ты, господи.
1: Столько всяких случаев приходит, когда, например, вы читаете одно, а по факту там вообще совсем другое написано. Вот, например, да. Сообщение «Однажды принимал ванну, наш слушатель лежал, наслаждался, и от нечего делать начал читать надписи на разных бутылочках жены». Ага. А на одной из бутылочек было написано «Мазь для кожи лица и вшей». А я обалдел, начал гадать, чье это, жены или тещи. Потом решил поближе рассмотреть, а это, оказывается, была маска для кожи лица и шеи любого типа. Долго потом смеялись.
2: Слушай, ну да, иногда бывает с переносами.
1: Да, для шеи. Ну а что?
2: Главное, чтобы помогало.
1: Да, вот еще из Каменска-Шахтинского, Ростовской области, забавный случай. На набережной стоит памятник у них рыбаку. Причем этот рыбак, значит, закинул удочку и как бы ждет поклевки. Когда мы подъехали, стояли издалека, смотрели на него, я очень долго ждала, когда что-то там клюнет. Потом в итоге ближе подошла, ну что он там стоит? Очень долго смеялись. Спасибо и архитекторам, и всем рыбакам тоже большое спасибо.
2: Очень как живой, как настоящий, да? Не, я тоже один раз с памятником разговаривал, но просто там были очертания. Я зашел, по-моему, пятый класс был, зашел в актовый зал, вот, и вижу, ну, чье-то очертание. Я говорю, кто здесь? И это я в первый раз как бы просто чуть не окирпичился там, потому что от фонаря, да, такая была жёсткая осень,
1: там
2: от
1: стоял
2: фонаря...
1: пионер с горном.
2: Нет, не с горном там пионер стоял. Там был Ленин, но он под таким углом стоял, что кепка была, знаешь, такая очень злое выражение лица такого.
1: Ужас.
2: Я думаю, я там, ну, ты открываешь дверь, видишь, и вместо «А!» ты говоришь, кто здесь? Вот ты смотришь на это. Не ответил.
1: Не ответил?
2: Нет.
1: Вообще он редко отвечает, когда...
2: Да, да, на самом деле. По последнее время что-то молчит.
1: Вот, есть еще история с телефоном связанная. Начальница перепутала и забрала телефон мой вместо своего. Когда на совещании он начал звонить, она его взяла. Подруга сразу начала разговор, а начальница долго не могла понять, кто с ней так разговаривает. Бросила трубку в гневе. После совещания разобрались.
2: Угу. Ну, хорошо, что хорошо кончается. Никто не уволен, нет? Нормально?
1: Ну, я надеюсь, что там все... Ну, по крайней мере, телефон у этой слушательницы есть. Она же с него нам написала.
2: А, ну, слава богу, вечерничка.
0: С 7 утра по будням. На русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Расскажите нам, пожалуйста, какая у вас была история, когда зрение вас очень сильно подвело. Мы очень ждем вашей истории.
2: А? Где? Как?
1: Вот
2: куда?
1: Оля говорит, в беременность врач ей выписала витамины с рыбьим жиром. Ой. Купила, читает на упаковке 20 жевательных капсул.
2: Да.
1: Жевала их целую неделю. Больше не смогла. Вкус этой протухшей рыбы во рту, плюс еще и токсикоз, вызывал, конечно, неприятные ощущения. А потом еще раз прочитала, оказывается, 20 желатиновых капсул.
2: Желатиновых, да.
1: Жевать их не надо было.
2: Ну, это очень хорошо, что, беременным нет. А так, теоретически, вот 20 желатиновых капсул, да подпенная, вообще хорошо. Нормально. Знаешь, такое, нанотехнологии такие. Простите, а что это такое? Это вобла.
1: Ну, короче говоря, читайте внимательно вообще, что там на упаковке, и лучше инструкцию еще тоже почитайте.
2: Да, мы сегодня, помимо всего прочего, не просто зрение, которое подвело, а некоторые пишут, что слух подвел еще, вот обоняние подвело, там, ну, очень много людей это пишет.
1: Но... Сегодня только про зрение.
2: Да, а погоди, нет, ну, некоторые пишут, что чувство стиля подвело.
1: Вот. Это для другой темы, давайте прибережем. Вот Наденька написала, она один раз опаздывала очень сильно и вскочила на трамвай. Смотрит, водителя нет. Очень испугалась. Как это трамвай без водителя? Оказалось, что она села в последний вагон. Трамвай был с двумя вагонами. Потом долго смеялась.
2: Слушай, нет, если бы она села в какой-то, знаешь, исторический, да, трамвай? Ну, который в виде памятника
1: Аннушка
2: стоит. Это очень удобно. Не Аннушка, это спереди трамвая нужно. Ой, а что за масло? Подсолнечное?
0: Страна. Добавь с утра перцев.
3: Русские перцы.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
16: Не пропустите.
17: На НТВ.
16: Виа Суперстар.
17: Новый сезон.
15: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
18: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, мы, кстати, первые в мире беспроводные радиоведущие, да. Которые заряжают.
1: Да, вот нас с тобой соединяет Bluetooth.
0: Не, я по Wi-Fi.
1: Ты по Wi-Fi?
0: 5G же запустили в Москве.
1: Дим, не, реально, мне по Wi-Fi. Нас все равно с тобой соединяет Bluetooth.
0: Не, 5G же запустили, так что мы высокоскоростные.
1: Ой, как все запущено, смотри-ка,
0: так, ну что,
2: здрасте, у нас ребята.
1: Здорово!
0: Высокотехнологичный Тимур Бодров.
2: Да,
0: у нас.
2: Здорово, так, Бодров. Ребята, я, значит, была у меня однажды история. Вообще-то у меня зрение типа хорошее. Я еще и очки ношу, чтобы вообще идеально все видеть.
0: Так.
2: Ну, однажды, короче, я бегу на работку свою одну предыдущую. Вот, там офис был, ну, воскресный день, ну, короче, выходные дни, новогодние праздники. Извините. И я такой
1: опаздываю. Это у него паническая атака была сейчас, просто чтобы я знал.
0: Нет, это при воспоминаниях о прошлой работе.
2: Да, да, да.
1: Да, типа, извините. Вот, да, ну и что?
2: И, короче, я забегаю в офис, и там сидит мой коллега, а я знаю, что он уехал на новогодние праздники, на каникулы. А еще такая, ну, так темненько, ну, выглядит он, вот он сидит, значит, шапочка бини красная, усы. Вот, я подхожу, Саша. Он говорит, да. Я еще ближе подхожу и вижу... Не тот, Саша, но похож просто подозрительно. Я еще, блин, опаздывал, говорю, блин, Александр, здравствуйте. Я говорю, если бы у меня была еще одна хотя бы секундочка, я бы вам точно показал фотографию моего коллеги. Вы бы поняли, что я не сумасшедший.
0: А ты хоть на ту работу-то пришел? Может, ты и офисом ошибся вообще?
1: Ты опять его вынуждаешь делать вот это. Ты зачем вот сейчас? Вот ты что? Димас, ну вот куда ты?
2: Вроде тут, на самом деле оказался актер, понимаешь? Там рядом есть искусство, да. И вот он оказался актер. Теперь хожу на его спектакль, вспоминаю этот милый момент.
0: Красота, история.
2: Какая. Не, меня однажды самого перепутали. Я иду однажды, и ко мне чувак подлетает. О, привет! Мы с тобой на свадьбе, а ты познакомились. Ну, часто бывает по работе, знакомишься с разными людьми, и у меня, я так сначала напугался, потом, может, реально я с ним познакомился, потом начал уточнять.
0: Да вроде не было у меня свадьбы.
2: Не было, да. Я говорю, на свадьбе был последний раз в 15 лет вообще, что вы вспоминаете. Вот, ну, было неловко.
1: Ничего себе, сколько моментов хороших. Слушай, ну, мы тебя оставляем здесь для того, чтобы ты еще моментов напомнил. Значит, люди дорогие, спасибо вам огромное. Я уже насчитал 2310 сообщений. Мне приятно, я на все их отвечу. Вот, спасибо вам, респект. Вот, Димасик, тебе спасибо за поздравление. Вот, это Морозов. Вот, напротив него Юрьев. Дай вам Бог здоровья. Всего наилучшего. Пока.
0: До завтра, пока.
3: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Русские перцы. Утро сделаем хорошим.
5: Русские перцы.
4: На русском радио.
3: Реклама на русском. В эфире
6: новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
12: Будешь раса Маша.
3: Приключения, как Иван в сказку попал.
13: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
3: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
14: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
17: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
18: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
19: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
20: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
21: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
22: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
23: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
24: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
25: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки анонсировали ужесточение правил вывоза золота и наличных из России в страны Евразийского экономического союза. В ЦБ предложили строже проверять достоверность подтверждающих документов. Кроме этого, будут следить, чтобы такие бумаги не использовались повторно. С минувшего апреля россиянам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту на 100 тысяч долларов. А с мая нельзя увозить золото в слитках массой больше 100 граммов. МВД предложило сделать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении некоторых преступлений. Среди прочего, это клевета, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации. Ведомство заявили ТАСС, что совместно с Минюстом активно разрабатывают такой законопроект, изменения внесут в Уголовный кодекс и КОАП. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. За неделю зарегистрировали свыше 700 тысяч случаев. Это на треть больше, чем недели ранее. Ведомства говорят, что эпидситуация развивается согласно прогнозам, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться, чтобы избежать осложнений при заболевании. В первую очередь прививку предлагают сделать детям, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. Пятеро российских гимнастов выступят на турнире во Франции, в их числе Варвара Белова, а также Матвей и Тимофей Акиньшины. Соревнования будут проводиться только на отдельных снарядах без многоборья. Турнир состоится в предстоящие выходные. Ранее исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах с флагом и гимном, однако есть исключения. Власти принимающих стран могут запретить символику. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: нет, все-таки иметь дело с супергероем, Человеком-молния, может быть опасно. Ну, во-первых, гаджеты могут перегореть, одежда синтетическая воспламенится, ну и объятия, поцелуи могут закончиться бодрящим ударом тока. Но с другой стороны, экономия на коммуналке и всегда световое шоу на вечеринке. Короче, надо взвесить все за и против. Хотя, мне кажется, вы больше за, чем нет. Многим в этот четверг точно не хватает такого пауэрбанка, чтобы легко завершить все дела и в танцы долететь до выходных. Если что, можете рассчитывать на нас. Здесь Русское радио, я Тимур Бодров. Всем привет.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 13 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, небольшой дождь и плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
3: «Моя клиника».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Закройте глаза. Слышите? Это ласковое море и тишина бархатного сезона. Осенью в Азимут-парк отель «Прометей Небук». Время замедляет ход. Теплый берег, комфортное солнце, оздоровление. Стоимость проживания на двоих от 6 тысяч рублей. Дети до 12 лет бесплатно. Продлите свое лето на побережье. Бронируй azimuthotels.com. 0+. ООО «УК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Сила Небук.
6: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ума Турман о невыносимой тоске, когда между влюбленными километры, десятки, сотни. Но, к счастью, с тех пор, как была написана эта песня, прогресс шагнул далеко вперед, многое изменилось. Теперь сократить расстояние можно буквально в один клик. Но, с другой стороны, никакой, даже самый быстрый интернет не заменит главного – нашего внимания. Гаджеты – это прекрасно, но это всего лишь инструмент, а магию создаем мы, люди. Поэтому, где бы мы сейчас ни находились, отложим дела на секунду, напишем любимым прямо сейчас. Напомните о своих теплых чувствах, ведь согревать друг друга внутри в этом цифровом мире – это самое важное.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир. Каждый день в твоих руках».
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Кэш может.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да, мне кажется, музыку елки пора официально вносить в реестр лекарственных средств, прописывать при хроническом стрессе. Действующее вещество ее песен – концентрированное тепло, обволакивающий вокал и 100% позитива. Могут, правда, быть и побочные эффекты, приступы беспричинной улыбки, желание обнять соседа и танцевать прямо посреди офиса. Но я думаю, мы не будем сильно по этому поводу переживать.
1: Тимур Бодров на русском радио.

об отчаянном романтическом соперничестве Максим на Русском радио. А что такое соперничество? Герои эфира нашего знают не понаслышке, особенно сейчас, в преддверии церемонии «Золотой граммофон». Да, всем хочется стать частью грандиозного шоу, всем хочется получить заветную награду. И вы, друзья, можете помочь своим любимцам. В группе нашей в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и таким образом влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу «Золотой граммофон», что случится 5 декабря.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
11: Не пропустите!
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
16: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Чертовски точная метафора. Любовь-самолет. Да, в жизни, как и в авиации, все начинается с долгого разгона. Мы притираемся, привыкаем друг к другу, а потом набираем скорость, и земля уходит из-под ног. И вот мы на седьмом небе от счастья. Вот, разумеется, и без турбулентности никак, но... Главное, не забывайте регулярно заправлять ваш авиалайнер любви подарками, вниманием и заботой.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на четверг, 24 сентября, повысился на 33 копейки и составляет 84 рубля 40 копеек. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 74 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
11: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
12: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем аграриев после атак беспилотников. В распоряжении местной администрации говорится, что фермеры не могут продать свою продукцию. Это может привести к значительным материальным потерям. Причиной стали массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, приостановка работы портов и нарушение морского судоходства. Ранее сообщалось, что отгрузка российской пшеницы на экспорт в сентябре сократилась почти 4 раза. Центробанки предложили регулировать деятельность финансовых блогеров. ЦБ заявили ТАСС, что финансовые организации должны будут раскрывать информацию об авторах, с которыми они сотрудничают. На первом этапе хотят подготовить кодекс этики. Блогеры должны будут рассказывать своим подписчикам о рекламных продвижениях финансовых продуктов. Нужно будет раскрывать риски и давать гарантии доходности. ЦБ подчеркнули, что запретительные меры пока не обсуждаются. В Минтрансе рассказали о планах ввести оплату железнодорожных билетов через мессенджер Макс, но такая мера будет реализована не раньше следующего года. В ведомстве напомнили, что билеты на электричке большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через Макс. В отдельных регионах мессенджер позволяет узнавать расписание общественного транспорта и пополнять транспортные карты. Также в сервис внедрят возможность посадки пассажиров на самолеты и поезда. В Минпросвещение призвали учителей учитывать нагрузку на детей, задавая домашнюю работу. В ведомстве отметили, что такие задания должны укладываться в установленные нормы. Нужно учитывать и другие предметы. С сентября прошлого года в российских школах действуют единые нормы времени на домашние задания. Например, для учеников младших классов не больше 2 часов, у старшеклассников 3,5 часа. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, какой хороший день, какой хороший я и песенка моя. Песен хороших на русском радио впереди очень много. А вот день сегодня действительно уникальный, друзья. Минувшая ночь в столице стала самой теплой за последние почти 80 лет. Было, если верить синоптикам, 16,5 градусов. Да, вот оно, какое наше лето в конце сентября. Днем сегодня тоже хорошо, до плюс 20, так что ловите мгновение, гуляйте по возможности и наслаждайтесь теплом. Но если у вас в вашем городе не так повезло, как москвичам, всегда можете положиться на нас. Русское радио дарит горячие хиты и отличное настроение в любую погоду.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 13 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно, небольшой дождь и плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Мы с

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Русское радио. Всегда с тобой.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

понимаю девчонок, потому что, ну как на свете без любви прожить? Но все-таки так грустить, убиваться без второй половинки не стоит. Тем более вы же помните золотое правило: полюби себя, остальные подтянутся. Ну и да, любовь к себе – это не эгоизм. Эгоист тот, кто готов плевать на других, а человек, который любит себя, бережно к себе относится. В общем, невозможно подарить тепло другому, если ты замерз внутри. Нежно.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Так, девушка, признавайтесь, сколько раз в жизни вы гадали на ромашке, карты раскладывали, чтобы понять, любит, не любит? Как мы поняли, у Ханны есть такое зеркало волшебное, помогает разобраться. Ну, давайте честно, если бы у всех было такое приложение в телефоне, зеркальное, то как-то бы и ушел азарт из жизни, потому что вся прелесть отношений именно в этих самых первых бабочках, в животе недосказанности и разгадывании тайн друг друга, потому что жизнь с готовыми ответами не так интересна.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: Как советуют мудрые люди, нужно беречь своего внутреннего ребенка, ну и, соответственно, не отключать режим юности. А судя по песне, отзвучавшей, это что? Врубать музыку посреди ночи, гулять до рассвета и шуметь под окнами. Ну, не-не-не-не. Юность, конечно, это когда прежде всего не так важен комфорт, а важны люди рядом. Ну, соседей будить мы, разумеется, не будем, но вот уметь радоваться мелочам, собираться легко, без повода, я думаю, это умение точно нужно не терять во взрослой жизни.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
1: Русское радио.

0: доступна в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: Виа Суперстар.
11: Новый сезон.
9: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
12: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
13: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Кстати, мало кто знает, что изначально текст песни звучал иначе при написании, и Сергей Лазарев должен был петь «Твоя любовь — это как крапива». Крапива, да, вполне жизненная ситуация. Сначала ты к ней тянешься, очарованный зеленью, а потом — бац! Все горит, чешется, а на сердце волдыри. Но вот Сергей передумал и решил спеть про любовь, ландшафтный дизайн. Так красиво.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: На такой высоте даже страху некуда деться.
5: Триллер «Вышка 2».
7: Назад!
5: Помоги! Еще выше, еще страшнее. Возрастное ограничение 18+.
8: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
9: Глубокий вдох.
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
10: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
12: Кто же забьет победный музыкальный гол?
11: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
14: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
15: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Что слушает страна? Я не могу.

0: радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Евросоюз 2024 года направил Украине 8 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Владислав Масленников. По его словам, более 3,5 миллиардов евро из этой суммы пошли на закупку вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве считают использование таких средств незаконным. В Ростове часть парка Левобережной отвели под общественную деловую застройку, об этом сообщает Гураден. По информации издания, изменения в генплане Донской столицы утвердили областные власти. Общественно-деловыми зонами должны быть два участка около Ворошиловского моста. Они находятся в парке рядом с ним. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер дела и дату заседания, а затем предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов не запрашивают пароли и коды из СМС. Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Дмитрий Колдун и песня «Офтальмолога». Ну, мы здесь, к сожалению, глаза друг друга не видим с вами, а вообще считаем самым привлекательным органом вашим это уши, конечно. Именно они каждый день так нежно принимают наши голоса, шевелятся в такт любимым песням. Друзья, берегите свои уши, настраивайте их на правильную волну. Всем привет, меня зовут Тимур Бодров, а вот имена тех, кто порадует ваши уши в ближайшее время на русском. Гости из будущего, Денис Клявер, и на старте уже Ани Лорак.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 13 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля, ветер западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио.

0: свете этой песни у меня технический вопрос к удаче, а точнее к ее навигации. Где конкретно мне нужно стоять, чтобы она, удача, меня не проглядела? А то бывало, стоишь на остановке под дождем, мимо, в очереди на кассу, тоже никак. Вот, ладно, ладно, мы сами уйдем, найдем удачу. Главное, не стоять на месте и начать двигаться. Пусть даже это будут ваши танцы на рабочем месте. Для танцев и энергичного дня прямо сейчас на русском танцевальный блокбастер от гостей из будущего.
1: Русское радио.

0: пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.
2: Реклама на русском. Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Тенат Т7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Звучит поэтично, но очень точно. Любовь как спецэффект. И да, действительно, когда мы влюблены, мир превращается, ну, буквально в 5D-кинотеатр. Прикосновения бьют током, в глазах искры, пульс зашкаливает. Главное, чтобы в этой киношке, как в хорошем ром-коме, был хэппи-энд. Этого вам я и желаю. А еще, друзья, желаю, чтобы вы не покидали зону слышимости русского радио. Зря я столько песен хороших приготовил. Слушаем скоро Артура Пирожкова, Владимира Киселева и Жасмин.

осень. Золотое время.

0: я все-таки в компании в одной с этими ребятами. Пой, танцуй, кайфуй. Да, предлагаю не стесняться танцевать, подпевать. Тем более, что в компании с русским радио это разрешено и даже поощряется. Да, не сдерживайте свое желание подвигаться. Как говорится, единственное, что действительно стоит сдерживать, это мысли негативные. Об остальном можно не беспокоиться. Летим в наше светлое музыкальное будущее. Далее в компании Five Star Романа Архипова, группы «Серебро». Не оставлю вас и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Часто и в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку.

0: АЗС Завод. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Но сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Зачем? Да, друзья, в жизни так много вопросов без ответов, и прозвучавший «зачем» как будто бы даже и не самый сложный. Меня больше беспокоит, например, куда исчезает носок все время второй из стиральной машины. Или зачем она пишет «я уже выхожу», когда даже не придумала, что она оденет. Вот. Ну и самое главное, почему самая вкусная еда всегда самая калорийная?
1: Русская

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют. На русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на четверг, 24 сентября, повысился на 33 копейки и составляет 84 рубля 40 копеек. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 74 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на ближайшие 3 года. Согласно документу, страховые пенсии в следующем году повысят 2x, 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% по темпу роста зарплаты. Таким образом, средний размер пенсии по старости составит почти 30 тысяч рублей. Минцифры обсуждает запрет на продажу сим-карт от субдилеров. Газета «Ведомости» пишет, что граждане и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Власти хотят, чтобы телефонные номера продавали только прямые дилеры. Это юридические лица с агентским договором. В свою очередь, мобильные операторы не согласны с инициативой сократить перечень продавцов. Минздрав в следующем году разработает национальные рекомендации по питанию. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что они будут предназначены для врачей и других медицинских работников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Министр сообщил, что россияне едят мало овощей и фруктов, при этом в рационе граждан стало больше сладостей, соли и переработанного мяса. Каждый второй опрошенный работник держится за должность и не стал бы увольняться в ближайшее время. По данным ЦИОМа, треть респондентов не видит принципиальных отличий нынешнего периода работы от предыдущих, а 8% говорят, что сейчас благоприятный момент для смены из-за дефицита кадров и возможности найти лучшие условия. За последний год у 40% работников возникало желание уволиться, но сделали это только 5%. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Я, кстати, до сих пор не могу определиться, понять, какой день рабочей недели все-таки лучше. Четверг или пятница? Вот что я думаю. Значит, четверг учит нас ценить предвкушение счастья, потому что в этот день мы, да, как обычно, строим грандиозные планы на выходные. А пятница — это все-таки день реалист, потому что к вечеру мы уже понимаем, что никуда мы не пойдем. Ну нет, пойдем, конечно, доползем до дивана, подушку обнимать. Короче, сдается мне, побеждает четверг. Этот лучший день наполним лучшей музыкой на русском. Нюша, Сергей Лазарев, Фабрика, Шура, Дима Билан скоро в эфире, а сейчас, вы уже узнали, да? Стас Пьеха с нами, меня зовут Тимур Бодров, отличного настроения всем!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове переменная облачность, 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями, днем плюс 20 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
9: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Мобильное приложение Русского радио.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

судя по этой драматичной истории, кажется, Юлия Михальчик встречалась с мужчиной с легкой степенью амнезии. Вот, не случайно его допрашивала. «Помнишь, ты мне говорил, помнишь метеорит?» А он, судя по всему, испуганно молчит. Но, как там говорил один умный дядя, «Плохая память, хорошее здоровье – вот залог счастья». Так что давайте изгонять плохие воспоминания, будем думать о хорошем и, конечно, слушать любимую музыку на русском радио. Прямо сейчас любимец Дима Маликов, и «Я просто люблю тебя».

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона».

0: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту в ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: консультация специалиста.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Любишь кататься? Люби! И катайся! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

зря вы думали, что рыбалка это только для мужчин. Как оказалось, каждая вторая женщина в стране нашей рыбалку обожает. И около 16% регулярно берут в руки удочки и спиннинги. Вот. Ну и, судя по всему, в число таких входят девчонки из группы «Фабрика». Только что они о своих рыболовных успехах. Ну и тем более, да, сегодня четверг, рыбный день. Тему тайных увлечений наших звезд продолжит Сергей Лазарев. Ловите эссенцию чувств стиля безупречного вокала. Прямо сейчас на русском «Парфюмерные откровения» в песне «Ароматом».

0: Виктория Дайнека и ее лингвистический гибрид. Да, вот что бывает, когда прогуливала в школе уроки английского. Тут помню, тут не помню. Ну, с другой стороны, никакого осуждения, или, как там говорят, 0% осуждения. У нее на сердце драма, а из головы нужно срочно выкинуть бывшего. Вот, и там не до правильной грамматики. Главное, что смысл понятен. Смысл нашей жизни здесь, на Русском радио, напоминать вам регулярно, что не надо усложнять, высыпайтесь при первой любой возможности, и завтра обязательно будет лучше, чем вчера.
1: Тимур Бодров на Русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ну что там у вас на Невском?
13: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
12: Тоже не тише.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
15: Ой. Это у меня в глазах двоится.
16: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
17: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
18: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
20: Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
22: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
23: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие... Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
24: Полгода, плохая погода, полгода, совсем никуда.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Очень люблю эту песню. Если бы составлял рейтинг лучших хитов всех времен, то это произведение было бы там обязательно. «Не верь слезам» на русском Шура и Павел Есенин. Ну и давайте концентрацию всего лучшего продолжим. Совсем немного осталось до долгожданного момента, когда эфир будет в вашем распоряжении и начнется стол заказов. Готовьте ваши приветы, добрые слова, поздравления, признания в любви. Пишите нам во всех мессенджерах. Координаты прежние. +7 916 003 105 7.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 656 837.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале ЮЛ, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
8: Фантастика, экшен, драма с Юрой Борисовым в главной роли «Девятая планета».
10: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
8: Возрастное ограничение 16+.
11: Ну и куда ты теперь?
10: В другую планету.
11: А что там у тебя?
10: Я там все.
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784, 718-95-84.
14: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Что слушает страна?
17: Позвони мне, позвони. Позвони мне, я
16: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. Речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов и от продажи имущества. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%. Однако, согласно проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, будет действовать ставка до 22% в зависимости от суммы. Прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ действует с прошлого года для доходов от заработной платы. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники. Роспотребнадзоре заявили РИА Новости, что много заболевших будет и в середине января. Сейчас растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. За неделю зарегистрировали свыше 700 тысяч случаев. Это на треть больше, чем неделей ранее. В Москве проходит сразу несколько выставок, посвященных эстетике красоты в искусстве. Так, в мультимедиа-арт-музее открылась международная фотобиеннале 2026. Это масштабный проект. Представлено сразу 7 отдельных выставок под одной крышей. В Московском музее современного искусства можно видеть выставку «Молчание звезды», где красота кроется в ностальгии, а в Есенин-центре 1 октября состоится модный показ коллекции «Приданое». Это диалог между императорским гардеробом начала 20 века и современным силуэтом. Все билеты доступны в сервисе «Мосбилет». Минпросвещение заявили, что оценка за поведение в школах не будет передаваться правоохранительным органам. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил НТВ, что такая отметка будет лишь ориентиром для ученика и сигналом для родителей. В нынешнем учебном году в 10 школах каждого региона начали оценивать поведение по трехуровневой шкале – образцовое, допустимое и недопустимое. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Поздравляю вас с тем, что наступил такой ленивый день, как четверг. Все исследования подтверждают, поэтому мы к нему готовились. 24 сентября с утра уже шептала, чтобы многие дела оставить на потом, так как дождь все-таки останавливал выходить из дома. Но я здесь. Меня зовут Юлия Максимова. Отмечаем сегодня Всемирный день моря. Еще у нас день государственного флага и, кстати, день системного аналитика. Еще день караванчика. Поэтому уверена, у вас есть тоже повод написать стол заказов по-ростовски и поздравить вас. Важного, нужного, любимого человека. Все это можно сделать и через группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM и, конечно, через мессенджер «Макс». Работает и ждет ваше сообщение. Пишите. +7 918 590 0488. Ну а порадует сразу же с порога у нас группа «Хай-Фай» и «Артик и Асти». Настоящая гармония.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скроллия.

0: Ростове сейчас переменная облачность и 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет облачно с прояснениями. В утренние часы до плюс 14, а днем 21 градус тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: У каждого дня свой ритм. Шум города, тысячи дел и бесконечная спешка. Но все меняется с первым глотком. Бархатный вкус кофе, теплый аромат ванили и момент чистого вдохновения. Загляни за своим настроением. Кофейня «Ваниль» – мелодия твоего дня. ТРЦ «Золотой Вавилон», первый этаж.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Мы строим дом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
12: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
13: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
14: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Итак, начнем. Здравствуйте, Русское радио. Пишет вам Марина. Хочу огромный привет Денису передать. Это моя любовь всей моей жизни. Я его очень сильно люблю и пусть знает, что всегда думаю о нем. Поставьте для него что-нибудь теплое, романтичное. А давайте мою Мишель послушаем. Она, наверное, передаст такую же романтику. Песни на малиновой луне. Также поесть чай вдвоем и Дмитрий Колдун. Привет, Русское радио, написала Маша. Хочу передать привет Юре. Скучаю очень сильно. Привет ему от царицы, кстати. Далее, Елена, пожалуйста, моим девчонкам-коллегам большой привет. Они такие харизматичные. Хороший комплимент от женщины. И Наташа, здравствуйте, Русское радио. Привет большой вам из нашего соседнего города, любимым мною. Это Батайск, пожалуйста. Привет мужу Артуру, которого очень сильно люблю. И что-нибудь веселенькое тоже просят. Вот все вышеперечисленное будет для вас звучать. Всем греемся вместе, согреваем друг друга хорошими словами. Ну а направляем их мессенджер Макс наш. +7 918 590 04 88.

0: Реклама на русском.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Алло, теща, привет. Как кто?
3: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
4: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
5: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся! И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как всегда, вовремя Максим присылает коллективу русского радио большой привет, шлет также Кристине. Всем благодарны слушатели, желает нам. И сегодняшний день пусть много улыбок принесет. Вот хорошие новости точно не помешают. Это все обязательно будет и будет все хорошо. Своему любимому сыну передает большой привет Светлана. Хочу, чтобы у него все получалось. Я с ним всегда рядом. Вот сейчас подъезжаем к тренировочной базе, в кавычках написала она. Пусть успехи будут впереди и соревнования. Он немножко боится, но знает, пусть что. Я в него верю, у него все получится. А уж как мы верим в молодое поколение, у них все получается. Так что не переживайте, все будет точно хорошо. Дмитрий Маликов, гости из будущего. И Григорий Лепс, вы как раз-таки с тем самым советом «Не вибрируй» в эфире русского радио. Ну, а я напомню, что вы также можете разместить свое сообщение в нашей группе ВКонтакте. Там пост всегда появляется, к столу заказов. Заходите, русское радио Ростов-на-Дону. Ну, а главное, конечно, дружите, подписывайтесь. Также там появляется розыгрыши регулярно, в целом, как и в эфире. Ну, а у нас продолжается уже стол заказов. Середина настоящая. Не теряя времени, присылайте приветы и поздравления.

0: когда.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
4: Зачем?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наконец-то именинники появились. Поздравьте, пожалуйста, Анастасию с днем рождения, написал Юрий. Желаю ей крепкого здоровья, продвижения по карьерной лестнице и всего, что она захочет. Это, кстати, не просто так, это еще и коллеги по работе. Это коллектив Русского радио тоже принимает поздравления. Настя, пусть все будет у вас хорошо в этом году и даже лучше. От Марии передайте привет Юрочке. Очень его люблю, скучаю. Видимо, повторно, потому что он не услышал. Насколько я помню, это та самая царица. Добрый день, Русское радио. Моему мужу Николаю большой привет. Он сейчас за рулем, а также доченьке Полине. Скорейшего ей возвращения домой. А вот когда один, конечно, хочется быстрее, чтобы дом был полный и уютный. Но пока отдыхайте. Наслаждайтесь. Развлекать тут будет самый красивый мужчина. Артур Пирожков появляется в эфире Русского, а также Мария Краймбери. Ну и ваше сообщение. Все так же напомню. Жду их мессенджеры Макс. +7 918 590 0480 88 и в группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

0: Реклама на русском.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: День добрый, любимое радио. Привет, Ростов. Всем хорошего настроения. Пьем вот чай с мамулей Танечкой. Слушаем лучшую музыку на любимом радио. Играть не будем. А зонты вот наши, когда же приедут? Да, конечно же, приедут. Они обязательно, потому что, действительно, честная битва была. И вот с погодой, видимо, еще не повезло курьерам. Так что в ближайшее время, конечно, ждите. Уж все подарки русское радио всегда дарит, отдает и ни в коем случае не оставляет себе. Так что все будет хорошо. Ну, а вам хорошего чаепития, и пусть все у вас тоже будет прекрасно. А Ася Ню у нас в продолжении стала закатов. Конечно, а помнишь, можно говорить долго. Ностальгировать, вспоминать. А мой выбор, наверное, больше думать о будущем и эти самые воспоминания создавать прямо сейчас. Вот чтобы кто-то вспоминал, как-то на русском радио слышал себе прекрасный подарок в виде музыкального какого-то, либо слова, которые хотелось давно услышать, тоже стоит это воплотить жизнь. И это легко сделать. Вот ближайшие 15 минут, тем более. Поэтому пишите 8 918 590 0488. Медленно говорю, чтобы ВКонтакте занесли. Это мессенджер Макс русского радио Ростов-на-Дону. Ну а также не забывайте, группа ВКонтакте ждет сообщений. Пишите сюда, русское радио Ростов-на-Дону 103.0 FM.
2: Понятно.

0: Курс валют на русском радио.
1: По данным Центробанка России, курс доллара США на четверг, 24 сентября, повысился на 33 копейки и составляет 84 рубля 40 копеек. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 74 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
4: Реклама на русском.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов.
15: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
18: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
19: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вот если Ираклий Прескалову перефразировать, могут сказать, как обычно, я вот помните, что все будет хорошо. Ну, а Лондон, Париж, это там, здесь родной и любимый город Ростов-на-Дону. И, любимые слушатели, вам тоже желаю прекрасного дня, осени, южной, теплой, скривающей. Сегодня еще один повод добавлю, как всегда, именинникам. А внеплановый день рождения у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодора, Евдокии, Петра, а также Виктора, Романа и Николая. В окружении наверняка есть эти люди, поэтому к ним как-то повнимательнее и сюрпризы можно подготовить. От нас музыкальный подарок – это Юлиана Караулова «Лети за мной». Но я-то улетаю, обещаю вернуться уже завтра. С вами была Юлия Максимова. Всем пока и удачи!
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучшее.
2: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил взимать НДС 22% при онлайн-покупке иностранных товаров. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Такая инициатива включена в проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Еще ведомство хочет ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за почтовые посылки из-за рубежа. Это коснется товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро. ЦБ заявили о способности банков справиться с повышенным спросом на наличные. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация стабилизируется. Среди причин такого спроса назвала налоговые изменения и снижение ключевой ставки. А еще глава ЦБ сослалась на слухи о заморозке вкладов. По данным регулятора, доля наличных денег сейчас составляет около 15%, это свыше 20 триллионов рублей. В Госдуме рекомендовали вакцинироваться от клещевого энцефалита в осенне-зимний период. В Думском комитете по охране здоровья объяснили ТАСС, что так можно подготовить организм к сезону активности клещей. При стандартной схеме первые 2 прививки делают с интервалом от 1 до нескольких месяцев, в зависимости от препарата. В этом году к врачам после укусов клещей обратились свыше 300 тысяч россиян. Больше 40% опрошенных россиянок заявили, что у них постоянно улучшается настроение после бьюти-процедур, укладки и макияжа. Четверть респонденток сталкиваются с этим иногда. Примерно столько же говорят, что отражение в зеркале никак не влияет на эмоциональное состояние. Как пишет Афиша Дейли, 18% участниц исследования не наносят косметику в будние дни, чтобы оставалось больше времени на сон и отдых. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Вот-вот-вот, друзья, не размениваемся по пустякам. Если кто-то вам собирается что-то там подарить, то пусть это будет как минимум целый мир, чтобы бросили все к вашим ногам, чтобы достали звезду с неба, чтобы, ну, вы поняли, да, направленность. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио, я Иван Соловьев. Сегодня сделаю все, чтобы вы себя чувствовали прекрасно, чтобы настроение было отличное, чтобы вы улыбались, смеялись, и чтобы все было хорошо. Как я это сделаю? Ну, конечно же, сделаю своим настроением и музыкой, что есть у нас в эфире. Так, по плану Сергей Лазарев, группа «Серебро» и «Хамали и Наваи». Прямо сейчас. Хорошего дня всем.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове переменная облачность и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно с прояснениями, днем плюс 20 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
13: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
15: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
18: Русское радио.
17: Русское радио. Всегда с тобой.

Я на всю жизнь запомнил это исключение из правила. Ну, помните, сколько «Н» нужно писать? Одно или две буквы «Н» в словах «деревянный», «оловянный», «стеклянный». Две буквы «Н», потому что нас вот учительница по русскому языку как учила. Посмотрите, говорит, ребятки, на окно. Вот рама какая? Деревянная, да, ручка оловянная, да, ну и, собственно, стекло стеклянное. Ну, раньше же окна такие были, не пластиковые. Вот и запомните, деревянный, оловянный, стеклянный всегда пишется с двумя буквами «Н». Вот я это и запомнил. Вчера, кстати, в вечернем шоу «Вечер на русском» обсуждали тему «Ваша первая двойка, по какому предмету, за что вы получили». Ой, классный прошел эфир, классный, вы присылали сообщения. Сегодня тема будет не менее интересной. Не пропустите. В 18.00 «Вечер на русском» здесь, на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев, Сергей Лазарев подхватывает эстафету. Впереди Стас Пьеха и Полина Гагарина. Все будут вместе с нами.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания.

0: противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: компании на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на 4 лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

я чувствую, как море там без меня волнуется. Я очень морелюбивый человек. Два раза в год, как минимум. Не знаю, что будет в следующем году. Вроде бы уже вот-вот должны будем писать даты на отпуск 2027. Ну что, остается только накопить приличную сумму денег, чтобы потратить на морские путешествия, на морские впечатления и так далее и тому подобное. Вот кто завтра работает финальный день перед отпуском и махнет, рванет, улетит, поедет на море? Ну, мы вам желаем, ребятки, шикарного отдыха, чтобы у вас все было хорошо. А если вы прямо сейчас находитесь там, где море, где горячий песок, где солнце, где вареная кукуруза, классного вам отдыха, не торопитесь возвращаться, наслаждайтесь каждой минутой, каждой секундой. Ну и, конечно, Русское радио вам помощь. Меня зовут Иван Соловьев, всем желаю отличного дня, а студия продолжит.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Пароль
18: ВТБ для бизнеса.
17: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
18: А второе?
17: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
8: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
8: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
19: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Ну, что тут скажешь? Предложение, конечно, интересное, романтичное, пойти встречать рассвет, но уже, конечно, не своевременное, не актуальное, не осеннее, так что откладываем его до следующего года, до лета 2027. Сейчас вот лучше, конечно же, пойти и купить теплый свитер новый, или шерстяные носки, или куртку потеплее. Вот это предложение самое то актуальное. Вы слушаете Русское радио, если замерзли, ну что, подвигайтесь под музыку, этого у нас видимо-невидимо. Иванушки Интернешнл скоро появится в эфире, а Настя, Дима Билан и Тестостерон. Таков ближайший план, ну а прямо сейчас Хабиб.
1: Ой, как...

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 656 837.
2: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707.
3: «Моя клиника».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
6: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио. Радио. Большое.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Евросоюз 2024 года направил Украине 8 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Владислав Масленников. По его словам, более 3,5 миллиардов евро из этой суммы пошли на закупку вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве считают использование таких средств незаконным. В Ростове часть парка Левобережной отвели под общественно-деловую застройку, об этом сообщает Гураден. По информации издания, изменения в генплане Донской столицы утвердили областные власти. Общественно-деловыми зонами должны быть два участка около Ворошиловского моста. Они находятся в парке рядом с ним. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер дела и дату заседания. Затем предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов не запрашивают пароли и коды из СМС. Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай, Западная, 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Иван Соловьев.
2: На русском радио Иван Соловьев.
4: А тем временем до Нового года остается менее 100 дней. Думаете, долго? Нет, ребятки, вообще недолго. Время полетит очень быстро. Я, вот лично я уже потихоньку начал к этому готовиться. В своем кулинарном канале завел хэштег «Это на Новый год». Ну, то есть буду в одном месте все идеи новые, интересные какие-то для ваших праздничных новогодних столов. И, кстати, вам тоже информация для размышления. У нас будет впереди год красной огненной козы, ну или овцы. Соответственно, можно уже продумывать подарки. Статуэтки, козы, овцы или что-то либо еще. Ну и цвета, конечно, если это огненная коза, то цвета, в которых мы должны встречать Новый год, должны быть красные, огненные, алые. В общем, ребята, с наступающим Новым годом! Говорить пока еще рано, но готовиться уже пора. И, конечно же, давайте под музыку на русском радио. Группа «Винтаж», Владимир Пресняков и Джонни прямо сейчас.
5: Все

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове облачно с прояснениями и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио

Выбирайте три любимые песни, вот ваши три любимые песни этого года, и тем самым влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она 5 декабря. Время-то совсем осталось немного. Я желаю всем хорошего настроения, я желаю всем отличного самочувствия. Это «Русское радио», это я, Иван Соловьев. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много всего и музыкального, и интересного.

0: Реклама на русском.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15.

0: 16 ноября 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Как я докатился до такой жизни?
12: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как думаете, уже пора начинать готовиться к новогодним торжествам? Я думаю, пора. Время пролетит быстро. Так вот, с сегодняшнего дня в своем кулинарном канале завожу хэштег «Это на Новый год» в одно слово. Ну, чтобы вам потом было удобно посмотреть тот или иной рецепт, ту или иную идею для вашего, собственно, праздничного застолья. И сегодня, ребята, поделюсь с вами рецептом слоеного салата, который собрал миллионы просмотров. Я его назвал по-простому «селедочка». Кто-то назвал «селедка без шубы» или «селедка в полушубе». В общем, сейчас сами все поймете. Поехали. Первый слой – отварная морковь на терке, укрываем майонезом. Второй слой – филе сельди кубиком, замешанное с зернистой горчицей, измельченным красным лучком и майонезом. Представили, да, как это вкусно уже? Далее, третий слой – плавленый сырок на терке, сеточка из майонеза. И финальный слой – отварное яйцо на мелкой терке. Все! Вот смотрите, очень просто, но такой нежный, воздушный, вкусный получается слоеный салат. Обязательно сохраните себе этот рецепт, обязательно приготовьте, вам точно понравится. А рецепт вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. Прямо вот сейчас заходите в Макс, в поиске наберите «Иван Соловьев», вот он мой канал, вот он видеорецепт вас дожидается. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

Давайте тоже устроим тусовку под названием «Стол заказов» на русском радио. Это мы с вами любим. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио», вот прямо сейчас, буквально с минуты на минуту. Опубликуем пост о том, что «Стол заказов» вот-вот начнет свою работу. В комментариях что нужно писать? Приветы передавать, поздравлять, желать хорошего настроения, да все что угодно, ребятки. Принимайте активное участие, как это, собственно, вы делаете всегда. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего наступающего вечера. Слава подхватывает музыкальную эстафету. Оставайтесь с нами. С нами уютно, тепло.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на четверг, 24 сентября, повысился на 33 копейки и составляет 84 рубля 40 копеек. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 74 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Нужны двери? Звони!
12: 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
13: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
14: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство экономического развития представило проект макропрогноза развития страны на ближайшие 3 года. Согласно документу, инфляция к концу этого года приблизится к отметке в 7%, а к концу следующего ожидается ее снижение до целевых 4%. Кроме этого, ведомство ухудшило прогноз по привлечению инвестиций и спрогнозировало снижение цен на нефть марки Brent с $73 за баррель в следующем году до $66 к 2029 году. Пенсии в следующем году будут повышены дважды, с 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год и с 1 апреля более чем на 3% страховой части пенсии по темпу роста зарплаты. Об этом говорится в проекте бюджета, который Минфин внес на рассмотрение правительства. Выдержки из документа приводит сайт aif.ru. Планируется, что к концу следующего года средняя пенсия по старости достигнет отметки в 30 тысяч рублей. Другим новостям, экзамен по физике станет обязательным для 37 вузовских специальностей со следующего года. Сейчас направлений для поступления, на которые нужно сдавать этот предмет, 29. К ним, соответственно, планируют добавить еще 8. Среди них машиностроение, техническое проектирование и робототехника, говорится в проекте приказа Миноборнауки. По данным Рособорнадзора, в этом году число тех, кто планировал сдавать ЕГЭ по физике, выросло на 25%. На экзамен зарегистрировались почти 340 тысяч школьников. В России предложили раньше включать отопление. В общественной палате полагают, что нужно ориентироваться на температуру около плюс 10-11 градусов. Сейчас тепло начинают подавать, если среднесуточная температура 3 дня подряд держится ниже плюс 8 градусов. По мнению общественников, ждать этого порога не стоит и включать батареи с учетом субъективных ощущений жителей. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и он, стол заказов наш родной. Пусть так будет. Ну да, не в рифму, зато это правда. Ребята, заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио», уже пост опубликован. Так вот, в комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим шикарным настроением. Меня зовут Иван Соловьев, ну что, поехали. Привет руководству ветеринарного производства «Апицена». Давненько что-то нам зарплату не поднимали. Негодует коллектив во главе с Владом. Привет, Иван, привет моему любимому коллективу, с которым мы сейчас пьем чай. Под ваш эфир сообщает Елена. А чай с чем? С печенюшками? С пряниками или с конфетками? Привет, Русское радио, привет, звездочки из Ростова. От нового героя из Казани. Анель, мы тебя ждем завтра. Привет, Русское радио из Ульяновска. Поздравляю родного брата Владимира с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья и любви. Поздравляет Анютка. И привет мужу Димуле. Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Приятного вечера и прекрасного настроения. Супруга Наталья.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове облачно с прояснениями и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина! Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
11: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784, 718-95, 84.
12: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
14: Если идет не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое любимое русское радио, передаю привет коллегам Минстроительства, Вере, Лене, Юле. Девчонки, вы лучшие, ваша Маргарита. Любимое русское радио, передайте привет моему, пожалуйста, Артуру. Он сейчас отдыхает после работы, а я его сильно люблю, а я его жду. Жду до декабря, осталось всего чуть-чуть, твоя Флюза. Ну ничего себе, терпение какое у вас, молодец. Привет юридическому отделу социального фонда по Курской области. Скажите, что они просто клевые ребята, и вообще все держится на них. Естественно, Кристина написала сообщение. Привет, Русское радио, привет брату. Пусть побыстрее выздоравливает. Крепкого здоровья желает Дмитрий. Привет любимым коллегам из бухгалтерии компании «Материк». Всем хорошего настроения сегодня и всегда от Виктории. И огромный привет Александру. Хочу ему пожелать, ну, во-первых, крепкого здоровья, а во-вторых, отличного настроения каждый вечер. Твоя Наталья.
0: На русском радио «Стол заказов». Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кирилл из Москвы поздравляет нашего коллегу Антона Юрьева с днем рождения. Желает вагон здоровья, телегу денег, и чтобы отличное чувство юмора никогда не подводило. Пусть все задуманное сбывается легко и с улыбкой оставайся таким же позитивным. Так, мне 16, пишет Владислав. Работаю, между прочим, грузчиком с 8 до полуночи. А ну-ка поднимите мне зарплату, так как я работаю больше нормы. Но начальник говорит, не торгуйся, так как ты еще не совершеннолетний. Ну, что, Владислав, я могу вам посоветовать? Работайте под музыку с хорошим настроением. Привет, Русское радио, привет моей дочке Анисе, передает Ольга, я ее очень люблю. Молодым людям из Энгельса от Владислава большой привет. Огромный привет мужу Алексею, сыновьям Максиму, Артему и Матвею. Люблю их очень, пусть будут здоровы и счастливы. Привет передает Наталья. Привет от Вероники и Глеба, всем слушателям Русского радио. Друга Диму Гришакова с днем рождения поздравляет Инна. Здоровья и огромного счастья. Огромный привет нашей большой семье, семье Павловых, семье Степавиковых. Большой привет Дьяченко, Рычковых, Колотий, Николаевых и Трубиновых. С выходным днем отдыхайте. Я вас всех люблю, ваша мама и ваша теща Елена. Сидим в прекрасной компании. Это уже следующее сообщение от Сергея Ставрополя. Едим шашлычок, но наши гости никак не могут к нам добраться по пробкам. Терпение всем нам, надеюсь, скоро будут. Да, друзья, пробки дело такое. Осенние пробки вообще. Иван, привет всем радиослушателям. Южный теплый морской привет из города Сочи, от Аллочки и море музыки, танцев и позитива.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Огромный привет любимой супруге Анне Кардаш из Бийска. Мы с ней уже 15 лет вместе. Также всем огромный привет из Алтая от Дениса. Привет, Русское радио. Людмила из Омска на связи. Привет передает всем, кто сейчас в дороге. Привет любимому человеку от Елены Жариковой. Заза, я тебя очень люблю. Твоя любимушка. Русское радио, передай, пожалуйста, привет моей Светлане Климовой. А пусть не скучает, скоро домой. Мария Куприянова передала привет. А привет всему Краснодарскому краю, всем, кто еще на работе. Держитесь, скоро выходные, сообщает нам Евгений. Дорогой любимый Русское радио, Арина Романова на связи. Передаю привет Денису Иванову. Это любовь всей моей жизни. Я его очень сильно люблю и очень скучаю. Если он сейчас это все слышит, пусть знает, что я всегда о нем думаю. Какая же прекрасная штука, любовь, правда? Привет семье, мужу Александру, сыну Максу, дочке Дарье, дочке Софье, от Татьяны. Привет, Иван, хорошего тебе эфира. Передай привет Наталье Рудавиной, которая сейчас едет домой и слушает Русское радио. Хорошей ей наступающей пятницы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительные преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Даша передает привет любимой маме Светлане. Едем с тренировки. Вот я хочу, чтобы она услышала мой привет в эфире Русского радио. Готово. Брат Женя Качусов, привет тебе большой от Андрея. Огромный привет мужу Олегу Кондратьеву. Я его обожаю уже 11 лет. Привет свекрови, в город Саратов улетает. И всем добра и мира. Иван, передай, пожалуйста, чтобы мой брат не обижался на меня. Пожалуйста, не злись, а все будет хорошо, обещает Андрей. Привет сыну Яше. Сынок, верь в себя, и все получится. Скоро приедем к тебе, мама Лена и папа Олег. Марта передает привет крестной. Дедушке большой привет, а также подруге Ире. Она руку сломала. Здоровья крепкого и быстрого выздоровления. Ребята, берегите конечности. У нас две руки и две ноги, больше нет. Привет, Русское радио. Привет моей любимой маме Светлане от Даши. Привет прилетел из Перми. Русское радио, вы классные, вы всегда поднимаете настроение. А привет мужу. Поздравляю его с покупкой автомобиля. Аня поздравила. Привет Сергею из Кирова. Магазин «Лес, дом, сад» от Александра Николаевича. И огромный привет всем слушателям Русского радио передает Алексей. Люблю супругу Аню, люблю дочку Маринку. Всех обнимаю, всех обожаю. Все, ребятки, давайте вот на этой вот ми-ми-ми нотке закончим стол заказов на сегодня. Спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые, уютные сообщения. Следующий стол заказов ловите в эфире в 22:00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И уж то, что произойдет дальше, пропустить точно нельзя, потому что «Вечер на русском». Саша Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев. Все мы вместе, все втроем. Привет, ребята, здравствуйте.
2: Ура! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну просто он такой позитив дал, что совершенно невозможно.
3: Да, невозможно. Красавчик. Без какого-нибудь баяна выскочить прямо вот сейчас.
2: Ну подожди, я же молчу,
0: вот для этого я тебе микрофон и включил, Саша, вперед. Баянь.
3: Так, друзья мои, все. Ну, я сейчас послушал, конечно, что Иван. Страна жива. Вот, руки-ноги себе, понимаешь, калечит, машины покупает, друг друга любит, что там еще, школу заканчивает, ага. Все хорошо, друзья мои, но у нас-то с вами непаханное поле впереди, понимаете?
2: Опять?
3: Нужно закатать, конечно, закатав рукава, нужно хвататься за эту работу.
2: Ладно.
3: Шутки не шучены, темы не комментированы, проблемы не разрешены, люди ходят хмурые.
0: Вот этим мы сейчас и займемся, чтобы никто не хмурился.
3: Да, тема, а сегодня мы втроем, друзья мои, замыслили доброе. Сегодня мы хотим спасти ваши желудки, в первую очередь, и ваши социальные связи, браки, вот это в семье, сын, мать, дочь, тема у нас сегодня. Слушай, я пытался найти синоним, но не нашел.
0: Ну.
3: Кулинарный мазохизм.
2: Да, пожалуйста.
0: Кулинарный мазохизм.
3: Это какое блюдо, вот сейчас поймете, о чем я говорю, какое блюдо вы ели через силу, чтобы просто не обидеть человека?
0: Нормально.
2: Было дело.
3: Как оно бывает, если... Мама, какой потрясающий холодец из мента. Да. Нет, я не плачу, это соус острый. Вы понимаете? Наша цель сегодня вот вывести вот эту токсичную, эту лицемерную вежливость на чистую воду.
0: Большой опыт у Саши, я прям чувствую в этом деле. Ребят, заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Мы уже опубликовали пост с темой. Итак, какое блюдо вы ели через силу, просто чтобы не обидеть человека? В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. «Вечер на русском», 18:00.

0: Реклама на русском.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: «Моя клиника».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы строим дом. Мы строим дом. Уютно жить. Вам будет в нем.
7: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
10: Кто там?
11: Красная Шапочка принесла квитанцию за газ.
10: Шапочка подключила мне личный кабинет. Ты, наверное, Серый Волк.
12: Вносите показания и оплачивайте счета, не выходя из дома. На сайте «Межрегионгаз» вашего региона. А люди знают.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов.
13: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
14: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
16: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
17: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
18: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Что слушает страна.
21: Ветер меняет направление.
20: Русское радио.
22: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
20: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин объявил об изменении условий по семейной ипотеке. Ставку по ней привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Так, для семей с одним ребенком льготную ипотеку будут выдавать под 10% годовых, с двумя детьми под 8%, с тремя, четырьмя и пятью детьми под 6-4-2% соответственно. Это условие для всех регионов, кроме столичных, Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. В столичных регионах ипотечные ставки будут на 2% выше. Соответственно, стоимость кредита будет варьироваться от 12 до 4% годовых. Срок действия льготного процента будет ограничен 15 годами. Новые условия выдачи семейной ипотеки вступят в силу с 1 октября и затронут новые договоры. Другим новостям. Самая массовая российская рыба минтай за год подорожала в оптовой закупке на 60%. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что горбуша в России в опте подорожала на 50%, а скумбрия на 65%. Минздрав уже несколько лет отмечает, что россияне едят слишком мало рыбы. Названы самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Ими станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как пишет ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. В целом у россиян в следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Главное иммерсивное шоу страны «Вечерняя».
3: Да что такое?
2: Вот, это маркетологи придумали новое слово для того, чтобы нас лучше продавать рекламодателям, чтобы продать им то, что мы и так делаем годами и делаем лучше всех в стране.
3: То, что и так покупается, отлично.
2: Иммерсивное, друзья мои, это значит, что вы погрузитесь в наш эфир так же глубоко, как и в тарелку с чудовищным супом в гостях у тещи.
4: Ужас.
3: Луковый суп, луковый.
2: Ой, Любовь Петровна, этот суп из кабачков. Очков и сидерей просто песня. Я прям так вот это вот все. Юль, нет, Ребзин, рад я признавать, Юля, вот ты, особенно со своим лицом праведницы, наверняка что? В гостях у абсолютно свекрови давилась сельдерея.
4: Ты знаешь, сельдерей нормально, хуже всего кинза. Она очень любит грузинскую кухню, а я нет.
3: Вычеркиваю тебя из списка приглашенных.
2: А ты-то, Иван, тоже, небось, трусливо доедал.
3: Вообще, нет, ребятки, я вообще всеядный. Я вот такой человек прямолинейный. Если мне блюдо не понравится, я сразу скажу, уберите. Это невкусно. Даже если передо мной стоит родной и дорогой мне человек.
2: Даже если перед тобой стоит перспектива после этого спать на диване в прихожей.
3: Абсолютно.
2: Жестко.
3: Я не настолько себя не люблю, чтобы есть какой-то пересоленный борщ и при этом улыбаться.
2: Короче, друзья мои, цель нашего сегодняшнего вечера – остановить кулинарный террор, если хотите, ради мира в семье. Потому что мы уже выяснили, что токсичная вежливость разрушает печень. Вот.
3: Какое блюдо, ребятки, вы ели через силу просто для того, чтобы не обидеть человека? Да. Вот нас интересует, что сегодня. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Тему мы уже опубликовали в комментариях. Делитесь своими историями.
4: Ну и, конечно, звоните, рассказывайте. 8495-995-105-7.
3: Ням-ням.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове облачно с прояснениями и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
9: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
10: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Закройте глаза. Слышите? Это ласковое море и тишина бархатного сезона. Осенью в Азимут-парк-отель «Прометей Небук» время замедляет ход. Теплый берег, комфортное солнце, оздоровление. Стоимость проживания на двоих от 6 тысяч рублей. Дети до 12 лет бесплатно. Продлите свое лето на побережье. Бронируй «Азимут». Hotels.com 0+. ООО «УК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Сила Небук.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот это мы вскрыли ящик Пандоры.
2: Да.
1: Я и не знал, что у нас люди боятся правду сказать. Столько сообщений уже сыпется.
3: Вот.
1: Да, обсуждаем мы сегодня, что вам приходилось есть только лишь ради того, чтобы не обидеть человека, который вас угощает этими вкусностями.
3: А все почему такая реакция? Потому что мы говорим правду, пока вы жуете обиду свою. Обиду свою жуете.
1: История, смотрите, рассказывает Татьяна. 10 лет ей было. Приехали мы с сестрой старшей на лето к бабушке. У бабушки была коза. И вот она предлагает нам чашечку парного молочка из-под козы. Сестренка-то моя старшая, умная, сразу отказалась, якобы не любит парное молоко. А оно почему-то было розовым. Ну, я чашечку взяла, смотрю, бабулька радостно смотрит на меня. Ну, я запашок-то учуяла, но реакцию скрыла. Залпом, не дыша, маханула в стакан этого молока, улыбнулась. Слава богу, бабушка сразу ушла. Сестра, давай смеяться, а я вся бледная стою. Я-то уже проглотила, обратно-то нельзя. Вот мне уже 37 лет, бабушки давно нет. А я помню вот эту вот историю, но все равно
2: прям
1: вспоминаю с теплотой.
3: А я бы на месте бабушки сразу бы наследство.
1: Второе.
3: Все, еще из-под козы. Раз тебе, из-под коровы. Два.
2: Слушайте, абсолютно моя история. Меня точно так поили козьим молоком, и это был кошмар. Я ненавижу козье молоко. Просто на дух не выношу.
1: Ты так будем знать.
2: Да.
3: Так убедительно об этом расскажешь.
2: Да.
3: А что ты любишь, скажи? Что ты ненавидишь, мы уже поняли.
2: Я люблю куриную грудку. Неважно с чем.
1: Я знаю одну девушку, которая даже суп варит из куриной грудки.
2: А суп я
1: якобы
2: варю
1: бульон
2: только...
1: наваристый.
2: Фу-фу-фу.
1: Вот если бы мне дали этот суп, я бы, конечно, нахвалил бы его, но это ужасно.
2: Ну вот, кстати, многие наши слушатели не любят суп на мясном бульоне. Марина как раз об этом написала. Особенно если суп пересоленный и переперченный.
1: Но это другое
2: кстати,
1: дело.
2: И, кстати, про кинзу, о которой я не сказала ни одного теплого слова, многие наши слушатели говорят, что не едим, мол, салаты в доме, где есть кинза, петрушка. Вот это все. Это
1: Боже,
2: НАТО написала.
1: Боже,
2: представляете,
3: ну, что,
2: да?
3: Ну что
1: это такое?
3: Как сочувствовать
2: я
3: вот этим

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
7: Не пропустите!
8: На НТВ!
7: «Виа Суперстар».
8: Новый сезон!
6: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3.199.000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональный предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Дима Маликов едет домой, такая красивая, романтика. До половины страны сейчас едет домой.
1: Ну как едет, ползут, наверное.
0: И они что все боятся увидеть на столе? Суп с клёцками или кашу?
2: О, да, клёцки.
0: Промежуточный анализ нашего, значит, эфира показывает, что все что-то боятся увидеть на столе, а если увидят, будут это есть, чтобы сохранить эти матримониальные связи внутри семьи. Я правильно употребил слово?
2: Да.
1: Обсуждаем мы сегодня, что вам приходилось есть, лишь бы, ну, их нахваливать, хотя это было наверняка невкусно, чтобы не обидеть человека. Татьяна пишет, как-то в классе четвертом, середина 70-х, пришла на день рождения подружки-одноклассницы. Все было здорово, вкусно, весело. На горячее мама выносит фаршированного гуся гречкой. А я терпеть гречку не могу. Даже на запах не переносила.
0: Ужас.
1: Но я же девочка воспитанная. Не жовомши глотала, лишь бы не показать, как мне это все отвратительно.
0: Это ж надо как любить человека, чтобы гречку не жуя глотать.
2: Это ужасно.
1: Юля, сейчас фу опять должна сказать.
2: Я должна сказать фу по поводу гуся. Это же очень жирный и вообще...
1: Вкусно.
2: Нет.
1: Хлебушком белым прикусывай.
0: Так, вам в курятник. Вон там эти грудки
1: куриные варить.
0: Проклёцкий Антон Кругляков из Новосибирска. Кажется, пишет, суп с клёцками в детстве. Кстати, пишу из Новосибирска. В детстве суп с клёцками не очень любил это блюдо, но есть приходилось. Ну, конечно. Мама, почему в моей тарелке плавают мокрые подушки? Все время хотел спросить в детстве. А тебе говорят, ешь, в Сибири холодно. Ты сибиряк, ты должен плотно питаться.
1: Да. Помните, раньше продавались пакетики сухой суп с клёцками?
2: Ну,
1: я
2: да.
1: В детстве, я помню,
2: да,
1: был такой.
2: Да, и со звездочками был,
1: вкусно.
2: С клёцками был. А я ненавидела в детстве суп, который назывался кудрявый, когда в бульон разбивали яйцо
1: сырое.
2: Фу, это такой кошмар.
1: Опять фу, я тебя переименовал Юля Фу.
2: Юля Фу.
3: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Дорогие вы мои, это я вам. До Нового года, между прочим, менее 100 дней осталось. Так. Думаете, долго?
2: С козырей зашел.
3: Да, интереснее.
1: Быстро пролетит время. В общем, я что решил? С сегодняшнего дня, ну раз в недельку, может быть, два раза в неделю, я уже буду что-то давать интересное, оригинальное в качестве «Это на Новый год».
2: Братан, да на дворе даже не декабрь еще. Ты что, хочешь, чтобы этот салат до Нового года как следует настоялся?
1: Я имею в виду, не сейчас его готовить и ждать до Нового года, а идеи собирать будем под хэштегом «Это на Новый год». Я вот о чем. Понял? Разумела тебя?
2: Ничего.
1: Отлично. В общем, сегодня поделюсь рецептом слоеного салата, который, кстати, между прочим, собрал миллионы просмотров у меня. Я его назвал по-простому «селедочка». Я его «селедочка» назвал. А многие подписчики назвали «селедка в полушубке», «селедка без шубки». Сейчас поймете, в чем речь. Итак, первый слой. Отварная морковь на терке. Укрываем майонезом. Второй слой. Филе сельди кубиком. Но филе сельди замешиваем с зернистой горчицей, с измельченным красным лучком и майонезом.
2: Ну,
1: чтобы такое сочетание.
2: Да,
1: это второй слой.
2: Ну, хорошо.
1: Третий слой. Плавленый сырок на терке. Сеточку из майонеза. И финальный слой. Куриное яйцо отварное на мелкой терке.
2: А где
1: для воздушности. Вот, пожалуйста, я же тебе говорю, селедочка в полушубке. Ты что думаешь, я буду рассказывать рецепт селедки под шубой, что ли?
2: Я на это пойти не могу. Я должен посоветоваться с Михаилом Ивановичем.
1: В общем, ребята, на самом деле это очень классный салат. Нежный, воздушный и вкусный. Я хочу, чтобы вы сохранили себе этот рецепт. Для этого бегом в мой кулинарный канал. В мессенджере Макс набирайте в поиске Иван Соловьев. Вот мой канал, вот он, видеорецепт. Сохраняйте себе. Готовить будем вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
17: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Изо всех сил возвращаем искренность за обеденный стол, друзья мои. Напоминаю тему, которая... Какое блюдо вам приходилось есть через силу, чтобы просто сохранить человеческие отношения?
2: Да, кстати, про человеческие отношения вот Дарья пишет. Свекрови однажды сказала, что никогда не ел маринованные арбузы. Потом она их попробовала, они ей не понравились, но она свекрови об этом, естественно, ни слова. И теперь каждый год она получает 100 тысяч банок маринованных арбузов.
1: Класс. Сказать свекрови, что ты любишь маринованные арбузы, это все, что в джунглях подмигнуть тигру, который смотрит на тебя. Юля! Твой, а где текст вот этот твой?
3: Фу. А вот смотрите, Вероника. Больше всего на свете не переношу рыбу и рис. У меня даже начинается нехороший позыв когда я слышу об этом. Однако, когда я прихожу в гости, я всегда это озвучиваю, чтобы не обижались. Лучше прилично отказаться, объяснить, чем неприлично промолчать. Молодец.
1: Это молодец. Как все, что хотите холодный рис и холодную рыбу с горчицей? Фу-фу-фу. А как же суши-то? Суши как, роллы все вот эти вот.
2: По-моему, вкусно.
1: Саша, по-моему, вкусно. Это вот сейчас я вам расскажу. Вот сообщение. ВЛ прислал. Какой-то суп из бараньих потрохов. Было это лет 30 назад, но дурно до сих пор.
2: Поддерживаю.
1: Фу-фу где?
2: Да, фу-фу.
1: Вот, Юля, ты паштет в ресторанах заказываешь.
2: Нет.
1: Ты даже...
2: Да? А ты понимаешь, у меня странные отношения с паштетами и фаршами. Я предпочитаю есть только то, что я вот вижу. Вот кусок филе. Его довольно сложно испортить.
1: Правильно.
2: Он цельный.
1: Вот. И потроха, когда ты ешь, ты видишь, вот легкое, вот пупок.
3: Оно было внутри коровы, внутри свиньи. Потом это вспороли. Ребята, оставайтесь с нами. У нас на самом деле вкусно и классно. Эту тему продолжим обсуждать во втором часе. Итак, что вы ели, кривя лицом, но при этом улыбались и нахваливали? В мессенджере Макс тема опубликована. Ждем вашей истории. Вернемся в 19.00.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на пятницу 25 сентября вырос на 51 копейку и составляет 84 рубля 91 копейка. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в Pride. Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с разными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
12: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
16: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
18: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Что слушает страна?
20: Ветер меняет направление.
19: Русское радио.
21: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
19: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда со следующего года повысят на 7% до почти 29 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании Кабинета министров. Он добавил, что поставленная президентом России задача довести МРОТ к 30-му году до 35 тысяч рублей будет выполнена. По словам главы Минфина, это ускорит рост зарплат работников с небольшими доходами. Кроме того, к размеру МРОТ привязаны многие социальные выплаты и пособия. Россиянам ограничат количество дорогих кредитов. Граждане теперь не смогут брать новый микрозаем для погашения старого. С 1 октября россиянам перестанут выдавать больше двух микрозаймов по высокой ставке одновременно, а с апреля следующего года количество таких договоров сократится до одного, пишут «Известия». С лета 2027 года Банк России еще больше ужесточит требования к выдаче кредитов. Главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков станет официальный доход. К другим новостям. В регионах выросли продажи билетов на концерты и шоу-программы. На топ-10 городов пришлось около половины всех проданных в стране билетов на такие мероприятия. Спрос на билеты на концерты за пределами двух столиц, Москвы и Петербурга, опередил их по темпам роста рынка, пишет газета «Коммерсант». В общей сложности посетители развлекательных мероприятий потратили на билеты за первую половину года 165 миллиардов рублей. Ну и последнее. В России создали робота, который имитирует любой почерк. Изначально машину разработали для школьников и студентов, но она также может экономить время педагогам и врачам. Система оцифровывает мелкую моторику руки, а затем владелец устройства должен только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Стоит робот около 20 тысяч рублей. На этом у меня пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Я даже знаю, как сломать этого робота. Надо заставить его сымитировать почерк врача.
3: Любого причем.
2: Блестящие коллеги. Второй час мы продолжаем спасать ваши, уважаемые радиослушатели, желудки от этой самой токсичной вежливости. Слушайте, первый час-то нам показал, чем только не давятся люди. Маринованные арбузы, козье молоко, бараньи потроха.
3: Кинза.
2: Кинза, понимаете? Лишь бы не обидеть самых дорогих, самых близких.
3: Ну, вот. Давай тему напомним, а то сейчас слушают нас, о чем это мы.
2: Да.
3: Итак, ребята, мы сегодня обсуждаем тему, что вы ели, что у вас не вызвало, конечно, аппетита, но вы не падали вида, потому что не хотели обидеть родного, любимого человека.
2: Анютка.
3: Давились и улыбались.
2: Анютка, вот история. Добрый вечер, Русское радио. 4 года тому назад я приехала к бывшему мужу в деревню. Моя свекровь приготовила суп-солянку. Я ее вообще никогда не ела. Так после этого супа мне так плохо было, что меня на скорой в больницу-то и отвезли.
3: Ага.
2: Зато теперь понятно, почему муж стал бывшим. Да. Я, знаете, это в скорой... Слушайте. Вы куда меня везете? В больницу. Вот-вот, главное, подальше,
3: в самую дальнюю больницу.
2: В город.
3: А вот смотрите, Шамиль пишет. Меня однажды мой чукотский друг угостил салом кита, сказав, что это у них очень ценный и дорогой деликатес.
2: Так и есть.
3: Чтобы вы знали, его едят в сыром виде, соль, перец по вкусу. Ничего ужаснее мне в жизни не приходилось пробовать. Я очень долго мучился, пытаясь разжевать эту гадость, которая напоминала резину. В общем, еле-еле проглотил. После этого никогда не решусь на такое.
2: Согласен.
3: Надо было мазиком приправить.
2: Тут все, добавить нечего. Вырубай шарманку.
3: Ребят, заходите в мессенджер Макса. Пост с темой давно опубликован. Истории ждем на заданную тему. Пожалуйста, пишите.
4: Ну и как всегда, если хотите признаться в чем-то таком кулинарно нелюбимом, 84 95 995 105 и 7.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
5: Окошкина. Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на Рускар.
1: А вот вам, ребята, реальная ситуация из жизни. Вот представьте, вы молодой человек, 25 лет. Приходите знакомиться с родителями девушки. О. Но при этом вы как бы не едите майонез не потому, что его не любите, а просто организм не принимает. А там на столе селедка под шубой, оливье, мимоза, курочка запеченная в майонезе. Что будете делать?
2: Ой, мне рыбу нельзя.
1: А это реальная история. У меня так вот товарищ давился, ел, потом оказался на больничной койке.
2: Ну и что? А вот Тогда-то товарищ должен был понять, насколько он желанный гость в этой семье, понимаешь?
1: Вот.
2: Чтоб вся семья должна была прийти и в ноги ему пасть, сказать, да ты ж наш...
1: И будущая теща такая приносит латочки, я тебе тут салатика принесла.
2: С майонезиком еще. Вот-вот. Друзья мои, блюда, которые вы ели когда-то и терпели, но из-за пиетета, из-за эмпатии к автору этого блюда доели до конца, хоть вам было мучительно больно. Во-во-во, сообщение сейчас скажу. Светлана, острые блюда у адыгейского народа. Когда впервые приехала к ним, ну очень остренькие, приходилось запивать водой. Вот сейчас, внимание, друзья. Тушить адыгейский перец водой прямо за столом на Кавказе? Там же вообще разговор короткий.
1: Да, за дверь.
3: Там, слушайте, в Адыгее...
2: Нет, там скажут, вах, Светлана, короткий.
1: Да, там, за дверь.
3: Там, слушайте, в Адыгее...
2: Нет, там скажут, вах, Светлана, ты пьешь воду, а не ешь мой фирменный щипс. Щипс — это очень острый суп на мясе. Тебе что, мой перец не нравится? Что, шашлык обратно нести?
3: Вот. Слушайте, ну в Адыгее такая выпечка, что можно вообще никакую острую еду не есть. Там достаточно поесть то, что с адыгейским сыром. Ну, и от этого становится
1: так хорошо. И запить козьим молочком.
3: Вот зачем ты вот все испортил?
2: Мы просто...
3: Самое вкусненькое.
2: Мы просто давно не слышали от тебя фу-фу-фу.
3: Ребят, могу вам сказать совершенно точно, что в нашем хит-параде присутствуют песни, вот я сейчас так плавно, ненавязчиво перехожу, что если говорить о деликатесах музыкальных, от которых никто никогда не откажется, то они, естественно, в тридцатке лучших. Итак, друзья, время пришло вписать свое имя в музыкальную историю. А в нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: Да, среди участников, кто примет участие в этом голосовании, мы разыграем, конечно же, приглашения на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится церемония 5 декабря, уже совсем, ребятки, скоро. И вот как раз песня «Марго, мое» тоже принимает участие в голосовании. Голосуйте.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflay.fitauto.ru.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: После 40 жизнь только начинается.
9: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
14: Не пропустите.
15: На НТВ.
14: Виа Суперстар.
15: Новый сезон.
13: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.

0: я когда-нибудь детектор лжи?
1: Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на Русском.
3: А есть одно блюдо в нашем меню, которое нравится абсолютно всем. Это наша игрушка «Вечерний замес». Через несколько минут даем задание, даем 30 секунд. Задача – назвать как можно больше вариантов ответов.
4: И что сейчас с вами будет, я вам скажу. Там будет так, 5 блюд, которые можно съесть без зубов, желе, манка. А время поджимает, а будильничек тикает. Но тем не менее, назвали 5, забрали фильмный светильник. 10, так к светильнику прилетит еще и колонка. Потому что наша цель — раскачать этот вечер, раздать подарки, зажечь свет в ваших домах и включить звук.
5: 8495-995-105,7.
2: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на Русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: На проводе Югра, нефтяная столица страны, город Нижневартовск. Здравствуйте,
2: красиво.
1: Марина. Марина.
3: Добрый вечер, Марина.
4: Здравствуйте.
2: Мариночка, вы рассказывайте, пожалуйста, какое блюдо вам приходилось есть через силу, буквально наступая на горло собственной песни?
4: Ой, знаете, получилось, гости пришли, там подружка нахваливала всегда такое вкусное, я готовлю. Я помню, мы курицу ели с картошкой, в духовке, она приготовила салаты, как обычно. И когда мы начали есть, я не поняла, почему-то картошка сырая была.
3: Не пропеклась.
4: Не пришлось нам через силу, но показывать, да, все... что у нас так вкусно.
3: Нахваливать хозяйку. Ах, какая картошка, ах, какая курочка.
2: Да-да-да, картошка с сырцом.
1: Я-то сейчас ждал, мы разговариваем-то с Нижневартовском, там же, там по легенде, у каждого есть нефтяная вышка и кусок оленя.

0: холодильнике дом. Я думаю, что там подвох с курицей какой-то будет. Что-то. А это была не курица, а там куница.
1: Ладно, Марина, да.
2: А курицу мы не пробовали, потому что побоялись.
1: От греха подальше, как говорится. Так, Марина, давайте переходим к нашему вечернему замесу. Сегодня задание, ну так как у нас тема кулинарная, и задание будет тоже связано немножечко с этим. Вам нужно будет сейчас за 30 секунд назвать как можно больше продуктов белого цвета.
2: Сахар, соль.
1: Угу.
2: Снег.
1: Так.
2: Перо, это можно тоже, да?
1: А что ж такое?
2: Хлеб.
1: Нет, хлеб не, не, хлеб не белый, нет.
2: Молоко,
1: что-то...
0: молоко, молодец.
2: Молоко, творог, сметана, кефир,
1: угу.
2: Кумыс.
1: Так.
2: Йогурт.
0: Давай, давай, давай, помолочки.
2: Крем белый на торте.
1: Так.
0: И
1: сало.
2: Белок.
0: Зашел белок. Чего?
1: Да, белок, правда, продается отдельно, я знаю. Ну, я насчитал больше 10.
3: Фу. Да, по-моему, круто.
1: Насчитал больше 10, вы справились.
2: Все.
0: Уснул я сегодня с чистым сердцем. Потому что когда вот эти церберы начинают, там было 9, 8,5, ага. Я всегда иду домой с низко опущенной головой. Сегодня
1: Марина,
0: нет.
1: Поздравляем. Светильник и колонка от Русского радио ваши.
3: Ура, ура. Мариночка, расскажите,
2: спасибо,
3: кому приветы?
2: Спасибо.
3: Кому приветы
2: привет,
3: ваши?
2: Привет, дочке Александре с ее мужем, Ксюшей, всем Казахстану привет большой. Сыну Екатеринбург с Леной. Ну и всем, кто меня знает. Меня многие знают в Нижневартовске. Всем большой привет. Всех люблю.
1: Спасибо вам за игру.
3: Спасибо.
1: И хорошего вечера.
4: Вечерний замес. На Русском радио.

0: Но в песне то поется «Поставь на стоп», мне слышится «Поставь на стол».
1: И мне. Я уже не две недели. Понял, на да? стол. Кого? Это что? Ну, на табуретку, чтоб стих прочитал. Ну.
0: Вот, а мы сегодня как раз обсуждаем то, что перед вами ставили на стол такого якобы вкусного, а это оказалось невкусным, но вы еле улыбались и хвалили хозяйку или хозяина, черт возьми, какие вы кулинарные гении.
1: Да, да. Цель-то у нас простая, друзья мои, спасти ваши желудки от этой вежливой лжи. Угу. Знайте, что если жена готовит ужасно, у вас есть два пути: сказать ей правду и потерпеть скандал, или потихоньку портить свое здоровье. Понимаете, я выбираю правду, потому что хорошего гастроэнтеролога найти
0: дороже,
1: сложнее,
0: и дороже,
1: чем новую жену.
2: Ну, знаешь что, я вот та самая жена, которая готовит хорошо. Я уверена, что в нашей стране таких жен большинство.
0: Да, каждая готовит хорошо.
1: Дай-ка мне телефон своего мужа, мы с Ванькой поболтаем.
2: Я боюсь, что если я вам дам этот номер телефона, сразу за этим дам последний развод.
0: Вот, по поводу мужей и жен. Мария пишет. Привет, ребята. Мой бывший, когда мы только познакомились, однажды решил меня накормить овсянкой. Ну, кашей овсяной. Каша оказалась с червячками, потому что там завелась моль или что-то подобное. Но он как-то прокомментировал. Натуральный белок. Ешь, полезно.
1: Это
2: ну,
1: вот
2: натурально. Да. Даже слов нет.
1: Это нет, это в детстве, в принципе, я думаю, каждый из нас вместе с яблоками.
0: Эту крупу,
1: вместе
0: крупу.
1: С, да ладно, вместе с яблоками каждый по полкило червячков-то съел.
0: Конечно.
1: И со словами: ой, яблоко-то с мясом.
0: И продолжали есть.
1: Наталика, я до сих пор ем то, что мне не нравится. Боже мой, Наталика, сейчас давайте адрес, едем спасать. У родителей мужа коронные блюда в семье — это голубцы, фаршированные перцы и плов. А я терпеть не могу рис, вареный перец и капусту. Но каждый раз, приезжая в гости, приходится кушать, чтобы не обидеть. И так уже 21 год. Коллеги, что делаем? Что делаем? Куда звонить?
0: Ты все время нагнетаешь голосом. Я аж трястись начинаю.
1: А как иначе читать? До сих пор человек мучается. Вкуснейшие перцы, плов обожаю. Просто все. И голубцы тоже.
2: Но я бы все равно честно сказал, я бы не стал терпеть 21 год. Можно это пережить один раз, но на этом все. Мне
0: поставить
2: кажется,
0: крест.
2: Надо... Да.
1: Поставить крест на голубцах.
0: Смотри, еще одно сообщение интересное от Марии. Папа всегда готовил еду так. Если морковку использовал, то это было крупными кусками, половинчатая.
1: Молодец.
0: Морковь. Если лук, то четвертинки. В общем, все, что дети не любят.
2: Да.
0: Приходилось давиться, когда оставалась с отцом одна. Мне вот сейчас 41, до сих пор помню это с содроганием.
1: Да мне кажется, честно порезать крупными кусками лук.
0: Да,
1: хотя бы можно выудить из тарелки.
0: Это
1: а
0: правда.
1: Когда вот эти вот помельче нашелкуют, все...
0: Фу.
3: Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте».
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вечер на русском завершается, как это ни прискорбно. Мы не можем, друзья мои, остановить землю. Она крутится автоматически. Непонятно, кто этот процесс начал. Вот, и солнце за горизонт. Все, бай-бай, до свидания.
2: Осталось дело за малым у Андрея Макеева спросить. Давай, рассказывай, привет тебе.
3: Слушайте, привет. Слушайте, ну вот я абсолютно непривередливый человек к еде, поэтому очень легко прихожу из одной кухни в другую. А вот, например, у меня мой ребенок, мой сын, это совершенно полная противоположность. Тот именно, знаешь, будет сидеть и выбирать. И когда у меня супруга была в роддоме, да, когда мы отправились за вторым нашим счастьем, мы с сыном остались вдвоем. Так. Ну, естественно, сын должен был потреблять мои...
2: Папину еду.
3: Мои эксперименты. Да. И я вдруг решил приготовить... Я же не могу просто взять, знаешь, макароны и... Я решил приготовить фалафель. Такая ближневосточная еда.
1: Очень сложная, очень... Нужны орехи,
2: И что тебе сказал сын?
3: Я это все приготовил. Слушай, ну мне было... Это было очень просто интересно за ним наблюдать. Потому что ты вроде это все поставил на стол. Он это смотрит, и он начинает это есть.
2: Так.
3: А папу обидеть не хочется.
2: Естественно, ему с тобой еще жить.
3: И он просто, знаешь, он это ест. И я говорю: Лев, ну как, вкусно? Он... Да.
2: Смотрит на реакцию.
3: Я говорю, ну если хочешь, говорю, ты можешь это отложить и поставить на место. И он это тут же отодвинул от себя, как только дали ему выбор.
2: Прекрасно. Ну что,
1: главный вывод. Вывод есть, друзья мои. Вот вы годами давитесь голубцами, маринованными арбузами, козьим молоком. Все потому, что мы боимся обидеть близких. Но... А вдруг, например, ваша жена готовит плохо специально, чтобы наконец-то пошли и заработали ей на ресторан?
2: Ладно, ребята, вкусного вам вечера. Вкусного и аппетитного, Андрей, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Вечер на русском вернется в полном составе в понедельник. Хороших наступающих выходных.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, понимаете? Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: затвердительное.
0: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
5: Кто там?
6: Красная Шапочка принесла квитанцию за газ.
5: Шапочка подключила мне личный кабинет. Ты, наверное, Серый Волк.
7: Вносите показания, оплачивайте счета, не выходя из дома. На сайте Межрегионгаз вашего региона. А люди знают.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
14: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
3: Только лучшее.
15: А если дождь всю ночь напролет, утром я чистаря.
3: Только любимое.
16: Его глаза козы, далеко.
3: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету Фонда обязательного медицинского страхования в течение 3 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что за этим документом оказание бесплатной первичной и скорой помощи пациентам, работа по профилактике заболеваний, своевременная диспансеризация, забота о тех гражданах, кому требуется специализированное, порой высокотехнологичное лечение, зарплата врача и остального персонала в системе здравоохранения. В Ростове-на-Хичеване за ремонт дороги ограничат стоянку транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в Дептрансе. Движение транспорта, остановку транспорта ограничат по 1-й Пролетарской, улице 2-й Пролетарской на участке от Нижней Нольной до 2-й Левой, а также по Сарьяна, улице Мясникова на участке от Александровского моста до Искусственной. Меры начнут действовать с 29 сентября и продолжатся по 1 ноября. Курьеры, сотрудники пенсионного и социального фонда. Именно под такими предлогами телефонные мошенники чаще всего звонили жителям Ростовской области этим летом. Регион вошел в топ-10 по количеству заблокированных подозрительных вызовов в июне, июле и августе. В Ростове переменная облачность плюс 14. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». ООО «Автомол».

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Внутри Вселенная — это одно, вокруг нас Вселенная — это совершенно другое. И самое главное, как связаны и с помощью чего связываются вот эти два больших пространства. С помощью музыки в эфире Русского радио. Ну, собственно, задаем взаимосвязь из внутреннего к внешнему миру и обратно. Главное, чтобы все это гармонировало. Но, опять же, гармония — это тоже очень важно, в том числе музыкальная гармония, чтобы вечер у нас прошел хорошо. Спасибо Юлии Савичевой за открытие этого музыкального часа. Валерий Стас Вьеха продолжает. Всем классного настроения. Оставайтесь на русском. Здравствуйте вам.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Что слушает страна?
9: А я все помню, помню, как тебя любили.
8: Русское радио.
9: Куда?
8: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Русское радио.

А когда оно захочет? Здесь, я думаю, вопрос, собственно, довольно-таки простой, потому что захочет оно греться всегда, тем более сейчас надвигается сезон холодов. Поэтому, если вдруг сомневаетесь, надо дарить тепло, не надо дарить тепло, дарите в любом случае. Сейчас оно просто необходимо. По крайней мере, до тех пор, пока не включили отопление. Ну и, естественно, двигайтесь ближе к музыке, к нашей, к русскому радио, чтобы было максимально теплее. Любви здесь будет тоже очень много. У нас Дима Билан впереди, группа 5 утра, Виктория Дайнека на горизонте, отпетые машинки прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Ну что там у вас на Невском?
12: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской? Как?
11: Тоже не тише.
13: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
14: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

Да, порой придумаешь какой-то сценарий развития событий, думаешь, ну так невозможно, ну так не бывает, а потом жизнь показывает, насколько она в этом плане в большей степени подходит творчески, чем мы. Бывает даже так, что даже такое и на ум не приходило. Но пусть, знаете, это разворачивается только в плане развития каких-то счастливых обстоятельств нашей жизни, чтобы не ожидал, оно вот на тебя свалилось, и это был факт в твоей жизни, самый важный, самый главный. Диме Билану спасибо большое, Ирина Дубцова продолжает наш с вами вечер здесь, на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мне нравится в этой истории, что взяли, собрали всякие себе впечатления, а после этого помогите мне, люди, взять и забыть о нем. Нет, вы знаете, все-таки, если такие впечатления остались после июля, после лета, их нужно пережить много раз до тех пор, пока не появятся новые. Ну, а, собственно, у нас для этого и дана осень, чтобы мы с вами обновляли свои жизни, свои впечатления, свои ощущения от того, что происходит вокруг нас, в том числе и благодаря музыке в эфире Русского радио. Максим у нас впереди, и кое-что новое осеннее прямо сейчас для вас. На русском оставайтесь.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара США на пятницу 25 сентября вырос на 51 копейку и составляет 84 рубля 91 копейка. Евро также подрос на 15 копеек и стоит 96 рублей 89 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Планируете купить, обменять или выгодно продать автомобиль? 25, 26 и 27 сентября. Время сделать правильный выбор в «Прайд». Только 3 дня. Специальные условия на новые автомобили и автомобили с пробегом, а также особые условия по выкупу и комиссионной продаже автомобилей. 3 дня. 3 центра. Большой склад. 1 правильный выбор. Ждем вас. Малиновского, 43. Вавилова, 59К. И Текучева, 354.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на русском.
6: В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Та-дам!
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
15: Будешь раса Маша.
13: Приключения, как Иван в сказку попал.
16: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
13: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
18: Мечтаете завести питомца? 26 и 27 сентября в ТРЦ «Мега» своих хозяев будут ждать собаки и кошки из приютов. Нет возможности взять животное? Принесите немного корма. Подробнее на wooffest.ru. 0+.
19: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
20: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
21: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило проект федерального бюджета. Согласно документу, пенсии в следующем году повысят 2 раза, и к концу года средняя выплата по старости приблизится к 30 тысячам рублей. На поддержку семей с детьми на ближайшие 3 года заложено 10 триллионов рублей. Дефицит бюджета составит около 2% ВВП каждый год. Покрыть разрыв в доходах-расходах планируют за счет в том числе налоговых корректировок. Так, для зарплаты пассивных доходов россиян предлагают единую шкалу НДФЛ от 13 до 22%. Для зарубежных онлайн-покупок НДС в 22%, для посылок стоимостью до 200 евро сбор в 100 рублей. По оценке Министерства финансов, налоговые изменения затронут не более 6% граждан. Участникам школьных олимпиад станет сложнее поступать в вузы без единого госэкзамена ЕГЭ. Об этом говорится в проекте правил приема Миноборнауки на следующий учебный год. Если документ примут, льгот лишатся призеры почти всех олимпиад, включая университетские. Преференции останутся только у победителей, пишет издание «Коммерсант». Также министерство предлагает расширить перечень направлений для поступления, на которые потребуется сдавать ЕГЭ по физике, а история должна стать обязательной на тех программах подготовки, где вузы могли выбирать между ней и обществознанием. В Швейцарии нашли почти нетронутую систему отопления 700-летней давности. Под бывшим монастырем в Базеле археологи обнаружили камеру с камнями, 2 готических свода и 8 отверстий для подачи теплого воздуха. Система находилась под полом помещения, которое предположительно использовали как трапезную и общий зал для приема пищи. Точная дата строительства системы пока неизвестна. Ее относят к 13-14 векам. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Приветствую всех вас в очередной раз здесь, в эфире Русского радио. Приглашаю двигаться поближе, чтобы было вам теплее, если ваша система отопления пока еще не прошли проверку и не, собственно, не работает в полную мощь. Поэтому я думаю, что нам всем нужно чуть-чуть быть поближе друг к другу. Ну и, конечно, согревать друг друга самыми приятными и словами, и песнями, которые нас, собственно, готовятся здесь уже радовать в течение всего этого часа. Полина Гагарина совсем скоро появится. Филатов и Кэрос уже готовы открыть нам этот музыкальный час. Вам классное настроение. Оставайтесь на Русском радио. С нами хорошо, тепло, приятно.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше ноля. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Первые 40 лет детства в жизни мальчика самые трудные.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна. Сладкий вкус.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Ну, хочется безгранично и бесконечно слушать всю ту красоту, о которой нам поют в эфире русского радио. Причем здесь не только касается красоты вселенной нашей, да, и нашей страны, но и красоты душевной и внутренней. Особенно, когда поют о русских красавицах. Это вообще на вес золота. У нас Ханна далее. Остаемся вместе.

Но стоит только найти новую точку опоры, и возникает ощущение, как будто на тебя уже законы физики не действуют. И вообще какая-то сила притяжения, ну, может быть, у всех она как-то по одному работает, а у тебя уже совершенно по-другому. Есть возможность посмотреть на ситуацию, жизненные и обычные человеческие проблемы, и, может быть, переживания со всеми другими глазами. Мы сейчас с вами будем на все это смотреть глазами Ундины, благодаря группе «Гости из будущего» в эфире Русского радио. Ну, а там попозже звонки. Артур Пирожков, обновим свои взгляды здесь вместе с вами.

0: виражи.
1: Ну, если хочется впечатлений как можно больше в своей жизни, можно вот этих виражей в настоящем физическом плане добавить в свои впечатления какие-то. Отправиться, например, покататься на каруселях или где-то, например, на водных горках в аквапарке. Я думаю, достаточно будет. И после этого вы решите, что нет, все, хватит. Ну, а может быть, там и какой-нибудь секретный роман у вас закрутится. Ну, тоже такое бывает. Так будет крутить вас на этих водных горках, что и роман закрутится. Ну, мало ли, как там жизнь покажет. Оставайтесь на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Я слышал, на Невском новое преступление.
14: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
16: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

Дарите столько же любви, сколько дарит Александр Шоу в эфире Русского радио в этой своей новой песне, которая называется «Навсегда с тобой». И обязательно к вам все вернется. Здесь закон бумеранга никто не отменяет никогда, ни в каком случае. Айна Семенович и Слава прямо сейчас о нем будут петь, ну а мы с вами будем слушать, подпевать и, конечно, дарить любовь друг другу. Куда же без этого? Наше любимое занятие.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет переменная облачность. В утренние часы 14 градусов тепла, днем до плюс 21 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
3: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Давай

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все будет у.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин предложил включить доходы россиян от вкладов и инвестиций в общую базу НДФЛ, для которой действует прогрессивная шкала от 13 до 22%. Сейчас такие поступления облагаются отдельно и по более низким ставкам не выше 15%. Поправки входят в бюджетный пакет ведомства, уже одобренный правительством. Под новый порядок могут попасть проценты по депозитам, доходы от операций с ценными бумагами, а также отдельные поступления от продажи имущества, страхования и дарения. Далее печальная новость. Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на семью артистки. Особое место в ее биографии занимал брак с советским поэтом, актером и бардом Владимиром Высоцким. Влади оставалась его супругой до смерти Высоцкого в 1980 году. В 2012-м Влади была награждена российской государственной наградой медалью Пушкина за сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за границей. По другим новостям, в российской армии ужесточат контроль за трезвостью. С 25 сентября проверять на опьянение начнут военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, пишет парламентская газета. Производить освидетельствование будет военная автомобильная инспекция, используя специальные технические средства в присутствии двух понятых или под видеозапись. За отказ будет грозить дисциплинарный арест от 10 до 15 суток. Завершение о футболе. Ближайший соперник сборной России, национальная команда Ирана, в товарищеском матче проиграла сборной Узбекистана. Встреча в городе Фергане завершилась поражением иранцев со счетом 1-3. Матч Россия-Иран состоится в следующий вторник, 29 сентября в Казани. На игру продали уже 2/3 билетов, 26 тысяч. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, в таком случае, давайте приступать. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Ну, как уже, знаете, так традиция у нас сложилась, что вот именно в эту самую минуту мы с вами начинаем обмениваться впечатлениями по поводу уходящего дня. Ну, по крайней мере, по московскому времени он еще может считаться уходящим. У нас 24 сентября на календаре. Ну, у кого-то уже 25-е, и это вообще здорово. Если какой-то праздник у вас уже наступает или наступил, то можно о нем говорить. Если уходит и забыли поздравить, то, конечно, вот сейчас есть возможность прыгнуть, что называется, последний вагон уходящего поезда, но и сказать целую кучу всяких приятностей тем людям, которые достойны этого по разным причинам. Просто потому, что они хорошие люди. Просто потому, что они находятся рядом с вами. Ну и, конечно, если есть для этого какой-то повод, тем более надо об этом рассказать. Пишите сообщения, можно зайти во все официальные аккаунты русского радио и написать везде, и в Максе, и если хотите во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и там есть пост для стола заказов в виде моей фотографии, улыбающейся, между прочим. Лайки тоже не забудьте поставить, пожалуйста. Ну и тоже не забудьте написать, по какому поводу мы сегодня все с вами будем радоваться. Меня зовут Андрей Макеев. Вас всех приветствую в начале нового музыкального часа. Ну и готов уже с вами общаться. Пишите все сообщения.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но лично у меня план только один. Читать ваши сообщения в течение всего этого часа в столе заказов русского радио. От вас только их написать. Эти приятности все. Можно зайти, как пример, в Одноклассники, в наше официальное сообщество, и там оставить то, что мне необходимо прочитать. Вот, может быть, даже прямо сейчас. Пишите, заходите. У нас есть большой привет звездочке из Ростова от Евгении из Казани. Аннель, мы ждем завтра 19:30 наши музыкальные вечера. Это что-то невероятное. Поэтому пусть обязательно все у вас случится. Кирилл из Москвы поздравляет Антона Юрьева сегодня с днем рождения. Конечно же, мы это, мимо этого повода не можем пройти. Желает вагон здоровья, тележку денег, чтобы отличное чувство юмора никогда не подводило. Пусть все задуманное сбывается легко и с улыбкой. Антон, все это тебе адресовано. Если ты нас сейчас слышишь, конечно же, все вместе тебя обнимаем, обожаем. Ну и будь молодец, как всегда. Пишите сообщение. Напомню, что в Одноклассниках мы вам также рады. Заходите, пишите. Будем с вами с удовольствием знакомиться.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Отдам долги в хорошие руки.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
6: А я все
0: «Русское радио».
7: Летели, недель и года, летели, неведомо куда.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот сейчас с вами будем замедлять все процессы, потому что у нас самое важное сейчас это чтение ваших сообщений, которые вы оставляете во всех аккаунтах Русского радио. Прямо сейчас можно зайти, например, к нам в официальное сообщество Русского радио в Максе. И здесь, пожалуйста, здесь активная жизнь. Сын Андрюшки, доброго вечера. А еще Эли Капаровой из Первоуральска. Ее конкретно Анна, которая написала сообщение, ждет в гости. Мужу Петру очень хочется сказать, что очень сильно люблю. Александра сообщает, что поругались. Ну, бывает, но ничего страшного. Не, обязательно пройдет. То есть здесь самое главное умение преодолевать все эти процессы, да, которые у вас происходят, негативные. Потому что за ними обязательно будет что-то приятное. Особенно приятно после этого мириться. Ну и признавать свои ошибки тоже надо. Всем морской привет из города Сочи от Аллочки. Приятно наслаждаться волшебной музыкой, не скрою. Да, действительно, здесь все подписываются под каждым словом. Еще привет любимой семье. Они живут в Георгиевске. Обожаю их. Это от Анютки сообщение. Ну и вот еще Люда из Омска. Всем позитива желает. Вот здесь в Максе. Ну, я думаю, что вы все поймали. Прям сердечко. Ну и Валерия здесь к нам присоединяется.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И все ваши сообщения тоже отчасти про нашу жизнь. Вот из ваших сообщений, собственно, и складывается картина этого дня, если точнее, то этого вечера. 22:25 время московское, 24 сентября на календаре, по крайней мере, в том часовом поясе, в котором нахожусь я сейчас, в московском часовом поясе, у вас, возможно, уже 25-е. Неважно, пишите сообщения, сообщайте, что вас радует сегодня. Ну вот давайте так вот в целом, да, в глобальном смысле. Ну а если конкретно праздники есть, тем более. Людмиле Кирилловой из Донецка, здоровья ей. Пожелание. Не знаю от кого, просто приходится догадываться. Людмила, вам придется тоже догадываться. Андрей и Дарью с бумажной свадьбы, с возвращением домой из Кисловодска. Все вместе прямо сейчас поздравляем. Желаем здоровья, всего самого хорошего. Еще что у нас есть. Хочется поздравить Антона Юрьева в очередной раз с днем рождения. Тоже Людмила сообщает. В ВКонтакте вижу сообщение. Здоровья, успехов, семейного благополучия, новых ролей в кино, в театре, в кино. И еще мой сын сейчас находится за 2000 километров от меня. Очень скучаю. Друг за друга. Друг по другу, вот так вот, наверное, да? От Елены сообщение. Вот как зовут сына, мы, правда, не знаем. И вообще, почему так разлучили их обстоятельства, тоже здесь не раскрывается в сообщении. Ну, неважно. Любимую родную доченьку, Наталочку, с днем рождения. Живет в Питере. Желаю крепкого здоровья. Удачи во всем. Любви, добра, просто отличное настроение. Люблю, целую, нежно обнимаю. Мама Наталья из Рязани написала нам это сообщение. И еще что у нас есть. Всем учителям привет, у которых совсем скоро будет профессиональный праздник. Это от Марины. Ну и вот еще Алена Соколова и Мия. Мы безумно рады, что ты с нами и не бросишь нас ни в одной ситуации. Мы очень тебя любим, Алена и Мия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приятно, что у нас люди отвлекаются на какие-то мои фразы, которые я говорю в эфире. Я говорю о том, что у нас 24, например, сентября на календаре, а вот Анна написала, а у нас уже 25 число. Дочка Юленька, с днем рождения, доченька моя самая замечательная, неповторимая. С днем рождения, 19 лет, как одно мгновение ты украсила жизнь, внесла в нее самые яркие краски. Все, чего я желаю, чтобы ты была самой счастливой девчонкой. Ты будешь всегда для меня ребенком и всегда буду оберегать тебя, безумно любить, несмотря на возраст. Анна написала огромный привет подруге Ксении, с которой в сентябре отметили 25 лет дружбы. Люблю, обожаю, Анна, собственно, из Ярославля, автор этого сообщения. Еще Андрею и Камиле счастливого пути, они в дороге. Георгиевск, Краснодар, Татьяна здесь у нас, самое главное, подписалась в этом произведение искусства. Артуру из Бангладеша. Люблю тебя очень сильно и жду дома. Твоя Флюза написала это сообщение. Пишите вы. Напомню, что в Максе прямо сейчас можно оставить все свои приятности. Про ВКонтакте и Одноклассники тоже не забывайте. Всем рады.
0: Стол заказов русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы.
4: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
5: Ну, потому что вам
6: молодец,
5: надо... Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
6: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
5: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
6: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
4: Какой сейчас, кстати, Pentium?
5: Сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Ну, что там у вас на Невском?
6: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот кого что радует. Ирину Дубцову Вологда радует, судя по ее новой песне. А вот, например, Карину радует, что завтра будет пятница. Наконец-то, Карина, и вас поздравляем с наступающим. И вообще всех, кто слушает русское радио, с наступающей пятницей нас. Привет в город Хасавюрт. И Гали, и Маша играют прямо сейчас в карты. От Нины сообщение. Ну и кто выигрывает, как у вас там дела в целом. Передайте привет мужу Денису, дочери Даши, доброй ночи. Очень-очень их любит Татьяна, которая написала это сообщение. Сегодня был замечательный теплый день, нам сообщает Ирина. Пусть осень порадует солнечными днями. Хочется передать привет родителям, брату Юрию. Пожелать, чтобы мечты обязательно сбывались. Всем доброго здоровья, спасибо большое. В четвертой комнате от Максима сообщение. И еще другу Рустику из города Елабуга. Он пасечник, уже 27 лет. Мед у него замечательный, он труженик. Пчел у него труженица, как и он сам умничка. Закрываем стол заказов на этом. Следующий уже будет ночью в 2 часа по Москве. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь. В часе следующем услышимся. Всем спасибо.
0: Стол заказов русского радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство одобрило введение НДС в 22% на купленные зарубежные онлайн-товары. Инициатива Минфина прописана в проекте бюджета. Уплачивать налог на добавленную стоимость будут маркетплейсы. Также планируется ввести таможенный сбор 100 рублей за почтовую посылку из-за границы стоимостью меньше 200 евро. НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы, планировалось вводить поэтапно. 7% в следующем году, 14% еще через год и полноценные 22% с 2029 года. Теперь же речь идет о единовременном максимальном повышении. Центробанк утвердил порядок допуска компаний на рынок криптовалют. Регулятор установил требования к участникам и правил их включения в специальные реестры. Так, например, минимальный размер собственных средств для криптообменников составит 15 миллионов рублей. Ранее ЦБ разрешил торговлю на бирже тремя видами криптовалют – биткоином, эфириумом и цифровым аналогом доллара USDT, или так называемым синтетическим долларом. Страны ЕС почти перестали выдавать россиянам шенгенские мультивизы. Доля таких оформлений снизилась до 1-2%. Большинство же заявителей сейчас получают однократные визы строго под даты поездки. По данным Ассоциации туроператоров, быстрее всего можно получить визу в Грецию и Венгрию. Туристам, которые планируют поездки в Европу на новогодние праздники, туроператоры рекомендуют подавать документы заранее. Ну и последние исследования показали, что одиночество и социальная изоляция могут отнимать до 6 лет жизни. Ученые проанализировали данные 300 тысяч человек. Специалисты особо отметили, что одиночество и социальная изоляция не одно и то же. Социальная изоляция показывает количество социальных связей человека, а одиночество отражает его неудовлетворенность отношениями. То есть человек может иметь много знакомых и при этом чувствовать себя одиноким. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Обычно песни с таким названием я всегда предлагаю посвящать не конкретному человеку, а, например, ушедшему дню. 24 сентября у нас почти в прошлом с вами. Уже день, ну, бывший же день, да, который был вместе с нами. А какой он уже был, ну, это пусть уже будет оценка истории в целом и нашей личной истории. Ну, когда-нибудь потом, да, не будем сейчас мы этим заниматься, анализировать. 23 часа 05 минут, время московское. Сейчас время отдыхать под музыку русского радио. Аня, Ася, спасибо за открытие музыкального часа. Игорь Николаев, Катя Лель продолжает. Всем здравствуйте и оставайтесь вместе с нами на одной волне.

0: Реклама на русском.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: В моем детстве эко-кожа называлась дерьмантином.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
0: Что слушает страна?
4: Любимая на русском.
5: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
6: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
7: Уходи, если сможешь. Стань опять одинокой.
4: Все будет хорошо.

эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

если сюжет был интересным и увлекательным, то можно и повторить. Между прочим, да, второй сезон обычно бывает в таких ситуациях. Можно даже с тем же самым составом актеров, но чуть-чуть по-другому просто поменять сам расклад событий, может быть, сделать какие-то выводы из после первой части и дальше двигаться вперед, если хочется, чтобы в целом жизнь была максимально у вас счастливой. Ну, а что касается музыкального оформления, то, безусловно, это только русское радио. Сопровождаем вас всегда и в любой погоде, и с любыми чувствами. Алсу у нас вместе с нами. Далее оставайтесь.

Но так или иначе, что бы ни случалось в вашей жизни и как бы события не разворачивались, старайтесь как можно больше улыбаться, чтобы привлекать на, не бывает свое слово, на свою голову только самые позитивные моменты своей жизни. Потому что если все время накручиваться лишний раз, вот как мы сейчас слышали в песне Елены Карауловой, то можно накручиваться так и до бесконечности. А вот если с улыбкой двигаться вперед, то все обязательно будет хорошо. Это я вам обещаю. И Айова здесь готов к нам присоединиться.

За окном серость. Значит, куртку поярче. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Чтобы быть незабываемым, нужно быть либо метеоритом, либо Мишей.
1: С бородой.
0: Либо Мишей Набоковым. С бородой. Ну, если хочешь метеорит с бородой, Миша Набоков как метеорит, ну, как хотите. Можете здесь комбинировать.
1: Так бы меня нарисовал художник. Метеорит с бородой. Да? Это такой абстракционизм.
0: Ну, наверное. Я не знаю, что это.
1: Слушай, я вообще, знаешь, что представил? Вот представь, 3000 лет где-то пройдет, мы с тобой до сих пор будем, конечно же, вместе здесь вести на русском радио. И где-нибудь с метеорита вести так трансляцию. Как тебе, а?
0: Слушай, ну это будет дорого. У нас вычтут из зарплаты. Но это будет феноменально.
1: Это будет интересно.
0: Да, да, я думаю, что мы до этого обязательно когда-нибудь дойдем. Ну давай сначала по старинке.
1: Все-таки здесь, с земли, да? В этой студии.
0: В субботу с 9 до 11. Андрей Матвеев.
1: По земному времени пока еще.
0: И Миша Набоков будут вдвоем. Ну а сейчас, пока мы расходимся, извини, мне зовут
1: с Альфа Центавры.
0: Естественно, да. Мне пора туда отправляться, потому что я не успею тогда до субботы. Миша Набоков с вами остается, Андрей Макеев улетает.
1: А вообще я не знаю, мы доживем или нет, но Дмитрий Маликов точно, мне кажется, будет.
0: Будет.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Правительство планирует выделить более 16 триллионов рублей бюджету Фонда обязательного медицинского страхования в течение 3 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что за этим документом оказание бесплатной первичной и скорой помощи пациентам, работа по профилактике заболеваний, своевременная диспансеризация, забота о тех гражданах, кому требуется специализированное, порой высокотехнологичное лечение, зарплата врача и остального персонала в системе здравоохранения. В Ростове-Нахичеване за ремонт дороги ограничат стоянку транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в Дептрансе. Движение транспорта, остановку транспорта ограничат по 1 Пролетарской, улице 2 Пролетарской на участке от Нижней Нольной до 2 Левой, а также по Сарьяна, улице Мясникова на участке от Александровского моста до Искусственной. Меры начнут действовать с 29 сентября и продолжатся по 1 ноября. Курьеры, сотрудники пенсионного и социального фонда. Именно под такими предлогами телефонные мошенники чаще всего звонили жителям Ростовской области этим летом. Регион вошел в топ-10 по количеству заблокированных подозрительных вызовов в июне, июле и августе. В Ростове 12 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Пришла пятница, и сразу стало понятно, кто тряпка и размазня, а кто нет. Потому что только подкаблучник спрашивает у жены, можно ли пойти сегодня с друзьями отдохнуть. Настоящий мужчина и так знает, что...

0: Трэп-хит на русском радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Кто-то там на небе за тебя следует. Кто-то держит за руку, когда засыпает.
1: Русское радио.
6: Ты смотри, о, как давно мы были света одного.
1: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кто-то уже вполне возможно скучает по лету, а вот лично я с нетерпением жду зиму, потому что это единственная возможность слепить себе женщину по своему вкусу. Не упустите свой шанс.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, однажды мой дед дал мне очень важный совет, возможно, даже самый главный в жизни. Когда я был совсем маленьким, он подошел, так подозвал меня и сказал: «Иди сюда, ну-ка иди сюда». И сказал: «Миша, послушай меня, живи так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня».
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Лично я не согласен в корне. Нас так просто голыми руками, что называется, не возьмешь. А вот голыми ногами — это совсем другое дело.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
4: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, мы, парни, редко признаемся, дарим девчонкам цветы. И поверьте, это очень хорошо, потому что если вдруг вам подарили цветы без причины, значит, причина все-таки есть. Но об этом говорят шепотом.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Русь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И сразу давайте начнем с главного. Сегодня Всемирный день фармацевта. Как говорится, наконец-то. А то все дайте гематоген, да дайте. Наконец-то по-другому совершенно поводу мы сегодня собрались. И что я вижу, друзья? А еще сегодня день любовной записки. Надеемся, не только фармацевты нам сюда в стол заказов на русском радио будут ее отправлять. Ну, по почерку мы... будет понятно, да? Пишите в нашу официальную группу русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Обязательно тоже пишите во всех абсолютно наших социальных сетях. А мы пока, может, потанцуем?

Снаружи, и сбоку, и сзади. А все почему? Да потому что это стол заказов на Русском радио. Вот и все. Михаил передает громадный привет своим любимым подружкам Ксюше и Фатиме из Черкесска. Процитирую сообщение у дочери. Сегодня, друзья, свадьба. Ну давайте же поздравим, статисты. Подъем, просыпаемся. Одарите аплодисментами Аню Журавлеву. Цитата, продолжаю цитировать сообщение. Доченька, готовимся с мамой Олей. Утром жди нас на выкуп. Будь счастлива, родная. И знаете, что самое приятное, друзья? Даже если что-то вдруг случится со свадебным оркестром, там, не знаю, скрипач уснет, будильник не услышит, не проснется, не приедет. Наши любимые песни в вашем полном распоряжении, Анечка, так что не переживайте. Они, кстати, одинаково подходят и на юбилей, и на свадьбу, и на утренник, и на мастер-класс, и на экскурсию. Куда еще? Спектакль, квест, викторина. Тихий час.

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. А тут Людмила из Уссурийска написала: «Доброе утро. Пусть этот день принесет нам радость, удачу и много положительных эмоций. Наслаждаемся прекрасным началом дня, слушаем любимые песни, и все будет хорошо. Всех с пятницей, отличных выходных. Своим пациентам Людмила желает удачи». Как же написала, а? Хорошо, Людмила. Наслаждаемся прекрасным началом дня, слушаем любимые песни, и все будет хорошо. Можно ли как-то лучше сказать? Как сказать лучше? Никак, отвечает нам Джонни.

нас тут все сообщения в столе заказов на Русском радио на миллион, на миллиард, они вообще бесценны, потому что от души, от всего сердца. Вот, процитирую еще одно сообщение.

Конечно, мы скучать просто не имеем права, вы слышите, потому что пятница и потому что стол заказов на Русском радио в самом разгаре. Всем доброго и позитивного дня, отличного настроения. Коллегам Анне Руткан и Наташе огромный привет передает Светлана из Забайкалья. Всех с наступившей пятницей и грядущими выходными. Цитата Аняша: «Я тебя люблю, вам с Машуней удачного дня». Это Кузбасс, это Новокузнецк, это написал Сергей. И я, кстати, полностью с ним согласен. Пятница уже наступила, поэтому, друзья, не теряемся. Берем девушку, которая находится поблизости, и с левой ноги это будет наше первое пятничное танго вчетвером. Еще просто Анна Асти и Дима Билан.

И возвращаемся в стол заказов Тарусского радио. Артему Кузнецову огромный привет от всех одноклассников. Также мы передаем горячий привет Волгоград сыну Никите Четверину. Такое школьное. Фамилия такая, да, у Никиты. Что-то мне подсказывает, что нужно ему послушать сейчас Анни Лорак. Просто необходимо Никите расслабиться.

Да, самое время поставить мир на паузу, потому что наконец-то пришло время узнать, что же невероятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Всем доброй ночи! Процитирую сообщение. Мы сейчас в дороге проехали более 600 километров. 600, пишет Михаил. Ну что? Это же здорово. Это отлично. Мы с вами в любом случае вас поддерживаем. Доброе утро. Тоже процитирую сообщение. Хочу пожелать всем хорошего настроения. А мне сил доработать ночную смену еще 3 часа. Да это какая-то ерунда. Маргарита просит поставить хорошую песню. Разумеется, на наш выбор. И мне кажется, вот эта песня сейчас будет просто идеальна.

0: с приятным пока все. И завершить стол заказов на Русском радио в этом часе я хочу небольшим таким четверостишем, посвященным пятнице, если вы позволите. Буквально только что родилось. Пятница кричит, пора забыть про план. Я принесла пиццу и любимый сериал. Пусть мир подождет хоть часик-другой. Сегодня я просто сижу и балдею с тобой.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая